посвящен Евражке, второй Сове. Закончить работу планируют до конца сентября. Проект реализуют через инициативное бюджетирование. Это программа, в которой жители сами предлагают полезные для города идеи, а затем лучшие из них получают финансирование. В муниципалитете отметили, что новые муралы должны сделать улицу ярче и при этом рассказать о природе Чукотки. Евражку выбрали, потому что этот зверек живет в окрестностях Певека и хорошо знаком местным жителям. А образ совы авторы связывают с северным спокойствием и наблюдательностью. Всего в этом году на Чукотке по инициативному бюджетированию планируют реализовать 37 проектов. На эти цели направят более 200 миллионов рублей. В Шпаковском округе Ставрополья ввели режим чрезвычайной ситуации на объекте Роснефти из-за атаки беспилотников. Границей зоны ЧС определен весь населенный пункт. Губернатор Владимиров сообщил о возгорании. Позже огонь дошел до резервуаров с горючим. Жителей близлежащих домов эвакуировали, развернули пункты временного размещения. По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент пожар локализован, решение властей закреплено официальным постановлением. Режим ЧС введен для координации сил и ликвидации последствий технологической аварии, вызванной внешним воздействием. Россия и Белоруссия в ближайшее время передадут Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку совместный доклад о ситуации с правами человека в ряде стран. Об этом сообщает ТАСС. Доклад, как и предыдущие годы, направляется в Женеву, однако официальной реакции на него пока не поступало. Директор департамента МИД России Григорий Лукьянцев выразил надежду, что документ все же изучат и сделают соответствующие выводы. Ранее аналогичные доклады также оставались без публичных комментариев со стороны Офиса Верховного комиссара, но дипломат уверен, что их содержание не игнорируется. И завершение выпуска. Депутаты Европарламента призвали расследовать действия президента Федерации футбола Джанни Инфантино после отмены дисквалификации игрока сборной США. Как заявили в ЕС, ФИФА изменила правила в середине турнира, уступив давлению администрации Трампа. Письмо с требованием привлечь чиновников к ответственности подписали 72 парламентария из 6 фракций. Флорена Балагана получил красную карточку в матче с Боснией за удар соперника шипами, но дисквалификацию на следующий матч сняли. СМИ сообщали, что Дональд Трамп лично просил Инфантино об этом. Европейские федерации обязаны требовать прозрачности, считают авторы обращения. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии радио «Пурга» Олег Кравченко. Кибер- и телефонное мошенничество – это, к сожалению, один из минусов развития современных технологий. Постоянно придумываются новые схемы, манипуляции, психологические приемы. Как нам, обычным гражданам, защитить себя и своих близких? Сегодня мы поговорим о важной для всех теме кибермошенничества. У нас в гостях начальник отделения по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий МВД России Мурат Кучмезов. Мурат Азретович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, какие виды преступлений наиболее распространены в нашем регионе?
2: В нашем регионе наиболее распространены дистанционные мошенничества, неправомерный доступ к компьютерной информации и кражи с банковских карт.
1: Угу. А растет ли число таких преступлений конкретно у нас на Чукотке?
2: Благодаря принимаемым в МВД России по Чукотскому автономному округу мерам удалось добиться снижения числа таких преступлений. В настоящее время у нас снижение составило практически 17%, и данная динамика наблюдается уже на протяжении продолжительного периода времени.
1: Киберпреступление – это особый вид, да, какого-то преступления. Какие сложности возникают при расследовании по сравнению с другими видами?
2: Основные сложности – это трансграничность данного вида преступлений, а также использование злоумышленниками средств сокрытия, их местоположения. И зачастую, то есть у нас получается, что злоумышленники находятся за пределами территории округа. Соответственно, для того, чтобы их установить, нужно затратить большие силы и средства. И длительный период времени занимают раскрытие преступлений данного вида.
1: Ну, наверное, технологически, да, постоянно идет борьба двух сторон.
2: Да.
1: А в настоящее время Роскомнадзор блокирует работу иностранных мессенджеров на территории России. А как это сказывается на количестве киберпреступлений?
2: Вы знаете, да, несмотря на то, что данные меры, они довольно-таки резонансные, население неоднозначно приняло данные меры. Но надо отметить, что благодаря блокировке иностранных мессенджеров удалось добиться значительного снижения числа регистраций преступлений данного вида на территории Российской Федерации.
1: Но поскольку киберпреступления все равно имеют место быть, расскажите, как граждане могут защитить себя от угроз?
2: Ну, самое важное – это соблюдать правила интернет-гигиены, понимать, чем больше информации о себе мы размещаем в интернете, тем легче злоумышленникам подобрать к нам какие-то ключики, чтобы совершить преступление. Необходимо использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию, не переходить по ссылкам. Это очень актуально в настоящее время, потому что зачастую идет рост именно неправомерного доступа к компьютерной информации, взламывают госуслуги, получают доступ к аккаунту, пытаются оформить кредиты, вследствие чего у нас граждане лишаются, да, доступа к госуслугам и зачастую на них оформляют кредиты. Иногда данный метод используется как социальная инженерия, чтобы в дальнейшем, получив доступ к госуслугам, запугать, получается, жертву и заставить ее добровольно перевести денежные средства на безопасный счет, так называемый. Как-то так.
1: Ну, вообще, насколько я помню, достаточно давно, наверное, изначально основа вот киберпреступления – это вот была ссылка, на которую любыми средствами пытались человека заставить перейти. Это вот самое-самое, да, такое было?
2: Ну, изначально киберпреступления начинались, наверное, даже ссылка чуть попозже появилась. Первое – это было фишинговые сайты, когда…
1: Ну, вот как раз ссылка на такой сайт.
2: Да, нет, сначала, то есть зарождение, да, было в том виде, что создавался сайт, двойник какого-то ресурса, человек заходил и делал заказ просто банально. То есть переводил денежные средства за товар, потому что там хорошие скидки какие-то предлагали, или там пытался оформить билеты подешевле. Это начало было. Далее киберпреступность трансформировалась, и они уже придумали делать такие ссылки фишинговые, когда ты вводишь там свои логин-пароль от реальных аккаунтов, от реальных госуслуг, от реальных банковских приложений, и уже злоумышленники сами ваши деньги переводят себе на счет. Это уже следующая была как генерация их преступной деятельности.
1: А какие меры профилактики вы считаете наиболее эффективными для защиты пользователей?
2: Вы знаете, профилактика, она в любом виде очень полезна. Чем больше человек слышит о преступлениях данного вида, тем больше это откладывается где-то, да, на подсознательном уровне, и он может задуматься. У нас сейчас граждане довольно-таки неплохо информированы. И просто скажу вам так, что примерно 30% случаев, которые мы регистрируем, не приводят к какому-то ущербу для граждан, ввиду того, что они, понимая, что это мошенники, просто прекращают разговор. И они не могут довести свой преступный умысел до конца. Различные виды профилактики, любые. То есть, и очень хорошо действуют, когда реальные примеры из жизни вот публикуются, как люди стали жертвами мошенника. Человек читает, смотрит и понимает сам метод, саму схему обмана.
1: Это как некая вакцинация, да? То есть человек увидел и в подобные позиции уже может не попасть.
2: Да, да.
1: Как часто киберпреступники — это не отдельные лица, а какие-то организованные группы, даже страны, государства?
2: Вы знаете, в основном киберпреступники не работают в одиночку. В преступления вовлечено большое количество людей с различными ролями. Вот. В некоторых странах, например, на той же Украине, колл-центры работают под покровительством СБУ. Часть выручки от своих преступных действий они переводят на финансирование ВСУ, на террористические атаки, в том числе на нашу страну. Вот. Но надо понимать, что колл-центры функционируют в различных странах. Есть азиатские страны, та же Камбоджа, где используется вообще рабский труд. То есть туда выходцы из СНГ приезжают якобы для подработки, и их там привлекают насильно для участия в колл-центрах. То есть эти колл-центры тоже зачастую работают под патронажем СБУ, просто находятся за пределами, скажем так, юрисдикции Интерпола, Европола и тому подобных организаций, так как там очень слабое правовое регулирование в этих странах.
1: А расскажите, пожалуйста, какие меры борьбы с IT-преступлениями предпринимаются со стороны государства?
2: Государство разработало пакет законопроектов, так называемый антифрод. Это комплекс законодательных инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью. Впервые он был в 2025 году принят. В июне текущего года был принят пакет «Антифрод 2.0». В него входит возможность установить запрет на входящие международные звонки, защита от одноразовых сим-карт, когда договор нельзя аннулировать ранее, чем через 90 суток. Также прорабатывается сейчас вопрос о создании единой базы IMEI-адресов мобильных устройств в рамках «Антифрод 2.0». Также там еще много инициатив о количестве сим-карт на одного человека, о количестве банковских карт на одного человека. Все делается государством для того, чтобы предотвратить преступления. Вот благодаря антифроду нам удалось побороть, когда, если помните, часто звонили с подменных номеров, когда звонили якобы с полиции, с ФСБ, и номер был действительно как бы госоргана. Вот это мы побороли, то есть благодаря вмешательству государства. И в настоящее время уже идет работа над пакетом законопроектов «Антифрод 3.0». Будем ожидать его внедрения.
1: Я так понимаю, эта работа, в принципе, должна продолжаться постоянно. Этих пакетов будет много, пока будут придумываться разные новые способы
2: мошенничества. Да, злоумышленники, они, можно сказать, даже идут на шаг впереди. И нам нельзя, то есть, ослаблять хватку, потому что небольшое промедление, и они уйдут вперед, и уже будет тяжело.
1: Кстати, по поводу вот этих мер, с некоторых пор человек может оформить на госуслугах самозапрет на кредиты. Это вот одна из мер, я так понимаю, да? Насколько она актуальна, эффективна, такая услуга?
2: Она достаточно эффективна, но тут нужно понимать один момент. Если злоумышленник получит доступ к госуслугам, он может отменить самозапрет. То есть сейчас прорабатывается вопрос, чтобы самозапрет нельзя было отменять, уже должно это вступить в силу через госуслуги. То есть когда изначально приняли самозапрет на кредиты, его можно было также снять через госуслуги, как и оформить. И вот это была небольшая лазейка для мошенников.
1: А сейчас нужно будет куда-нибудь в МФЦ,
2: да,
1: идти?
2: Да, в МФЦ идти, да.
1: Подтверждать свою личность и, соответственно...
2: Да, и говорить, что вы хотите снять самозапрет на кредиты. Там сотрудники МФЦ, конечно же, проведут профилактику, спросят, для чего. То есть покупка у вас какая-то, или вы собираетесь деньги мошенникам перевести, взять кредит. Вот, соответственно, мера действенная. Мера действенная.
1: Ну, на самом деле, если человек собирается брать кредит, то это должно быть осознанное решение, и, соответственно, сходить в МФЦ, это, ну, не такая большая проблема должна быть.
2: Конечно, МФЦ на территории страны очень распространены, есть в каждом районе, в крупных городах даже в круглосуточном режиме МФЦ работают, поэтому посетить, в принципе, никаких больших проблем не составит для граждан.
1: Существует еще такой сервис «Второй руки» называется. Расскажите, пожалуйста, про него, насколько он эффективен.
2: Сервис довольно-таки новый, не так давно применяется. Он очень эффективен. Можно ввести доверенное лицо, которое будет подтверждать ваши операции с вашими денежными средствами. То есть подтверждать оформление кредита, перевод денежных средств, какие-то крупные покупки. Это лицо, это ваше доверенное лицо, оно не может распоряжаться вашими денежными средствами.
1: Это важно, кстати.
2: Да, оно не имеет права распоряжения. Просто когда вы, к примеру, решили снять 500 тысяч рублей, вы пришли, и этому лицу придет об этом уведомление. Соответственно, он либо подтверждает операцию, либо нет. Если он не подтверждает, то, соответственно, вы не сможете снять быстро деньги. То есть вам нужно будет пойти в офис банка, объяснить ситуацию, там, снять денежные средства.
1: А, то есть это все равно можно сделать без доверенного лица, только...
2: Можно, конечно, при личном посещении банка. Просто в банках точно так же проводится профилактика, и при снятии крупных сумм у вас поинтересуется сотрудник банка, для чего вы совершаете данную операцию.
1: Ну, вот этот сервис у нас, скорее всего, направлен на защиту, наверное, пенсионеров или, наоборот, еще детей, да?
2: Да, это направлено на молодежь и пенсионеров, конечно же.
1: Раньше жертвами чаще становились пенсионеры, а сейчас преступники переключились на работающих граждан, молодежь. Кто сегодня в группе риска? Почему такая тактика изменилась?
2: Сейчас тактика меняется, пытаются охватить как можно большие слои населения. К примеру, среднего возраста населения больше попадается на уловки под видом инвестиций, когда они пытаются приумножить свои денежные средства, им обещают какие-то баснословные проценты, иногда даже какие-то копейки переводят, но опять-таки за счет других жертв, то есть это работает как пирамида. И когда человек, вложив сначала там 10-15 тысяч, тут получил 10 тысяч от другой жертвы, по схеме, по цепочке, по пирамиде, он начинает искать деньги, вкладывать туда большую сумму, и после этого злоумышленники перестают с ним общаться, как только у него кончаются деньги. То есть надо понимать, что бесплатный сыр только в мышеловке, и большие проценты, там, которые не дают официальные фонды инвестиций, то есть там, наших там, крупных банков, то это все это обман.
1: Ну, это уже даже к вопросу о финансовой грамотности, которая у нас у населения, ну, пока еще на недостаточном, как мне кажется, уровне.
2: Ну, к сожалению, да. Все-таки у нас население довольно-таки доверчивое, наивное. Они считают, что можно как-то обогатиться, ничего не делая. То есть часть населения все равно пытается стремиться
1: обогатиться. Расскажите, пожалуйста, какие самые распространенные фразы ловушки у кибермошенников?
2: Самые распространенные – это «продиктуйте код» из СМС, который вы получили. Также должно насторожить слово «безопасный счет», о том, что вам, вы подозреваете в совершении каких-то преступлений, там, госизмена, о том, что вам запрещено передавать этот разговор третьим лицам. Это сразу стоп-слова, когда надо прекратить разговор. Сотрудники силовых ведомств, госорганизаций никогда не будут звонить по телефону, сообщать о том, что вы в чем-то подозреваетесь, и там пытаться провести какие-то по телефону действия с вами.
1: То есть в случае чего вас, ну, пригласят?
2: Конечно. Либо если вы подозреваетесь в тяжких преступлениях, за вами приедут. А если просто какие-то моменты, то вам повестку вручат. Либо позвонит сотрудник, пригласит именно в кабинет.
1: Ну и, насколько я знаю, важен фактор скорости. Для мошенников важно, чтобы вы как можно быстрее не успели сообразить, принимали решения, и поэтому они стремятся всегда, вот, чтобы скорее, прямо сейчас решить.
2: Да, они психологические методы используют, методы социальной инженерии. Их задача запугать жертву, вывести на эмоции. Эти психологические приемы, они довольно-таки распространенные. Ввести человека в состояние дискомфорта, когда он не может отдавать отчет своим действиям и поддается на влияние.
1: Ну вот единственное, да, железное правило, которое всегда везде повторяют, если просят назвать код из СМС, 100% мошенники. Но люди все равно его называют. Это вот какой-то психологический такой барьер, или действительно вы как сказали, что выводят из состояния равновесия человека?
2: Вы знаете, имеет место быть у нас, к сожалению, утечки с баз данных, когда злоумышленники этим пользуются. Вы ждете посылку, к примеру, на почте, либо вы заказали на каком-то маркетплейсе товар, вы ожидаете его получения. Злоумышленники через интернет как-то узнают об этом, что вы там часто заказываете что-то там на Почте России, там, на Алиэкспрессе, ну, на любых ресурсах. И они звонят и сообщают, что вам пришла посылка. Срочно продиктуйте код, иначе она уйдет там назад. И человек, особенно в нашем регионе, когда люди часто используют, да, доставку, они ведутся и диктуют. И только потом читают снизу о том, что код никому называть нельзя. То есть вот пользуются этим методом. И несмотря на то, что отовсюду говорят, что никогда не диктуйте код, все равно там, 10-15% нашего населения называет код.
1: Ну, у меня, кстати, вот ситуация такая была. Мошенники тогда пытались тоже меня обмануть. Они назвались коммунальной службой, причем они назвали прям название ее, то есть я думал, действительно оттуда звонят. И они говорили, там надо будет поменять домофон, там какую-то очередь встать, ну, номер сейчас очереди вам придет, там что-то такое. И потом, ну, я такой, ну да, ну ладно, хорошо. Вот. И они говорят, надо назвать код из СМС. А я, ну, уже смотрю код СМС госуслуги. Я говорю, ну, а что это такое? Он говорит, а вы не переживайте, все так и должно быть. Ну, такая процедура. Я говорю, нет, я не буду вам называть. Он говорит, тогда вам не поменяют код. Я говорю, ну ладно, я попробую как-то это пережить. Ну, то есть я уже понял, но тем не менее, то есть он минут 5 обрабатывал меня, да, и вот дошло до вот этого кода.
2: Да, и скажу больше, они потом начинают угрожать, что надо назвать его обязательно, какие-то там вещи будут рассказывать, что вы потеряете.
1: Какие-то методы давления, да?
2: Да, будут оказывать психологическое давление с целью все-таки этот код получить. Если даже у них это может не получиться, в последующем могут начать звонить уже другие граждане, которые будут представляться правоохранительными структурами, сообщать о том, что у вас подозрительная все равно активность где-то на госуслугах, либо там в банковских приложениях, что на вас пытаются оформить кредиты, и тем самым вынуждая человека там перевести на безопасный счет. То есть сейчас в основном пользуются именно этим методом для того, чтобы в дальнейшем заставить жертву перевести денежные средства на безопасный счет, уже методами социальной инженерии. Но также еще фиксируются случаи, когда человеку просто приходит СМС о том, что на вас пытались оформить там, подтверждение там, кредита на 29 тысяч, там, на 50 тысяч от различных кредитно-финансовых организаций. Человек начинает переживать, тут же следом ему буквально через 3-4 минуты звонит номер, и говорит, что на вас пытаются оформить кредиты, давали ли вы согласие, надо срочно там провести определенные манипуляции, вас взломали. То есть такие методы тоже присутствуют. Надо это понимать. И первое, если вам такие смски пришли, не брать с незнакомых номеров, зайти в свои госуслуги самому, посмотреть, взять выписку.
1: Не опасно ли в этот момент заходить в госуслуги? То есть нет ли какого-то...
2: Нет, абсолютно не опасно. Если вы не переходили ни по каким ссылкам, просто вам пришли эти смски, вы можете зайти на свои госуслуги, проверить бюро кредитных историй, то есть посмотреть, бралось ли на вас что-то. Если вы переживаете, боитесь открывать госуслуги, можно сходить в МФЦ, за вас там все это посмотрят и вам уже сообщат.
1: А может ли обычный, ну вот спам-фильтр на телефоне или антивирусы какие-то, да, которые предлагают защитить от перехода на поддельную страницу госуслуг или какие-то другие фишинговые сайты, или вся надежда только на бдительность?
2: Безусловно, они помогают, но считать это панацеей и стопроцентной защитой тоже не стоит. Включать их, конечно же, нужно, но безоговорочно полагаться я бы не стал, потому что мошенники тоже совершенствуют свои методы, могут как-то сделать так, чтобы тот же антивирус не распознал какую-то ссылку или какой-то вредонос. То есть работа целенаправленно на это ведется, поэтому тоже безоговорочно доверять не стоит.
1: Ну вот смотрите, допустим, у человека все-таки взломали госуслуги. Вот что делать? Еще деньги не украли. Вот только это произошло, успели поменять пароль от госуслуг, человек потерял доступ. Что ему делать? Куда обращаться? Куда бежать?
2: Позвонить на официальный номер, если нет возможности сразу пойти в МФЦ. То есть у госуслуг есть официальный номер, на который можно позвонить. Но только ни в коем случае не отвечать на звонки с непонятных номеров, которые будут представляться сотрудниками госуслуг. То есть позвонить самому, найти номер, он будет и в приложении указан, и на сайте можно посмотреть, госуслуг есть их официальный номер. И если есть возможность, то посетить МФЦ незамедлительно, после чего уже обратиться в полицию. Главное, чтобы доступ для злоумышленников был перекрыт, вам восстановили учетную запись, либо пока ее заблокировали временно, чтобы злоумышленники не могли ей пользоваться.
1: То есть мы звоним в МФЦ, говорим, что меня взломали, а МФЦ сразу же блокирует, да?
2: Нет, МФЦ по звонку не будет блокировать. По звонку будут блокировать сами госуслуги. То есть у них есть своя горячая линия, а МФЦ это уже визит личный. То есть в условиях Чукотки на МФЦ дойти это буквально 10 минут. Оно в шаговой доступности, поэтому можно сходить.
1: А насколько трудно поймать киберпреступников?
2: На самом деле очень трудно. Каждое раскрытие данного преступления занимает продолжительный период времени. Это связано с большим анализом данных, с установлением всей цепочки, потому что нужно понимать, что тот, кто вам звонит, это не тот, кому вы перевели денежные средства. То есть там используются группы лиц, денежные средства уходят на обнальщиков, дропперов, далее передаются третьим лицам.
1: То есть там целая схема, да?
2: Целая схема, да. И по итогу в 90% случаев уходят на криптовалюту и потом уже перечисляются в иностранные государства.
1: Куда обращаться жителю Чукотки, если, вообще жителю России, да, вот если он, на него никто не вышел, никакие мошенники, но он какую-то видит активность непонятную, да, в своих или мессенджерах, или, в каких-то других чатах, может быть, даже в госуслугах что-то происходит?
2: Во-первых, всегда нужно поменять пароли. В мессенджерах можно посмотреть привязанные устройства в настройках обязательно. Если вы видите устройства, которые вам не принадлежат, их можно отвязать, поменять пароли, после чего обратиться в полицию.
1: Кстати, читал тоже недавно, что могут использовать карты, которые были когда-то привязаны к каким-то сервисам покупки, но человек о них забыл, он даже этими картами уже не пользуется. Есть такое?
2: Да, сейчас основная проблема заключается в том, что человек пользовался сим-картой на протяжении длительного периода времени, регистрировал на нее различные сервисы, микрофинансовые, госуслуги, банкинги и тому подобное, соцсети, после чего решил поменять номер, сим-карту просто выкинул или позвонил, заблокировал и думает, что все хорошо. Данная сим-карта через 90 дней будет заново запущена в оборот. Соответственно, злоумышленник, взяв эту сим-карту, начнет проверять учетные записи в различных сервисах и восстанавливать пароль по номеру телефона. То есть ему придет новый пароль, и он получит доступ к вашим аккаунтам, к примеру, в микрофинансовых организациях, сможет спокойно оформить микрозайм, так как все данные у вас уже туда внесены, а номер телефона вот ваш. Поэтому, если вы меняете номер телефона, то необходимо отвязать его от всех ваших сервисов и услуг в интернете.
1: Что довольно сложно, потому что, я не знаю, даже есть люди, которые вот прям отслеживают, что я вот там-то написал, там-то зарегистрирован, там-то такой пароль. Хотя, да, наверное, надо это вести, такой реестр.
2: Это сложно. В настоящее время государством прорабатывается пакет мер, когда при отвязке сим-карты все сервисы автоматически будут блокировать. Но нужно понимать, что какие-то маленькие микрофинансовые организации или небольшие сервисы могут не участвовать сразу в этой программе, потому что это не так просто, требует там дополнительного оборудования, дополнительного набора персонала для контроля и так далее и тому подобное. Поэтому лучше все свои аккаунты записывать, держать в уме и потом благополучно менять номер телефона перед заменой. То есть вы собрались заменить номер телефона, вы берете новый номер, у вас на руках сейчас старый номер, и вы заходите и в каждом сервисе старый номер меняете на новый. После чего уже тогда идете и расторгаете договор с оператором связи по старому номеру.
1: Ну что ж, Мурат Азретович, можно пожелать что-нибудь по желанию нашим радиослушателям.
2: Быть бдительными, не попадаться на уловки мошенников. И при любых ситуациях обращайтесь в полицию, поможем.
1: Напомню, у нас в гостях был начальник отделения по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий МВД России Мурат Кучмезов. Информация на самом деле для всех важная. Мы регулярно проводим такие эфиры. Спасибо вам большое. До встречи.
2: Спасибо, до свидания.
0: Прямой эфир.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Как-то раз, 10 июля 1547 года, английский король Карл XII решил собрать своих придворных на небольшое совещание.
5: Итак, господа, считаю наше собрание открытым, и по старой доброй традиции я начинаю перекличку. Граф Черчилль...
6: Отсутствую, ваше величество.
5: Так, причина?
6: Убит на дуэли с французским послом, ваше величество.
5: О, уважительная причина. А герцога Тэтчера почему я не наблюдаю?
6: Аналогично. Сражался на топорах с каким-то шотландским господином.
5: А с кем я буду совещаться? С тобой, что ли?
6: Почему так пренебрежительно, кстати? Вынужден вызвать вас на дуэль.
5: Опа.
4: Однако этого поединка уже не состоялось.
5: Потому что 10 июля 1547 года английским королем Карлом XII все дуэли были запрещены.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Реклама на радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Реклама на радио Бурда. Там, где нет дорог, когда работа требует большего, справится хищник. Снегоболотоходы для самых сложных условий эксплуатации. Широкий модельный ряд. Круглогодичная работа. Грузоподъемность до 6 тонн. От жилых и медицинских модулей до буровых комплексов ООО «Мегвест». Запишись на тест-драйв. 8-34-56-26-28-78. Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, к палям телькет, который пыль, ты гамена нам гасаусь, а у меня пенелькут. Чукотка, которая русит винит интернет, я на гад, маньяткин, парос, как вы посыни, истина. Ростелеком, она рамгонна, тенки, он умею сити, ведь я уж я на кинан, как альтиквем, Камчатка, и по Чукотка, ты им. Минкре, на нам гасауркет, компания, и по им. Нантин мы сауханат, не реплит кунгнат, маньяткин, кон аскин каук, сыни, истики, ура. Наргнена, тенки, мелкем. Подкатай к магайманин в интернет-те сервисы, онлайн-банки, почта, госуслуги, тепенинене, министерство эскальте. А мы с интернет-те наранманангауркнат организация, те ныките, наматвали это им. Наматвали НПКин романи трезетко, а мы шанклекин тысяч тетулятель нутаверингат лепым. Етеньен лене Чаунский районный суда кликин ропароль явиль наматвали нэм. Минкре нанам гасауркат округа кина прокуратура и погрой эсик мутин гиви ксауся. Епирисин ветчавюсь я нанг нутаверингет лен аквикис лен камгеннюс линет синит картаутым. Маньяткин тысяч тем. Ренара Сауюта, мысль о орагат вошенен кама. Гегерга пенсисина, генпельхан теусинет, кисит ультим. Суда, суда смасо гесисина. Нкама гаштрафавасина, кликина, мысленина, тысяч тем. Пекина Равитоси, Каси Орган Ринини, Мир Исик, Теминес, Энереки Синина, Ракаси Орган, Матваракин, Куваева, Ис Аисен, Амтис Матис, Минкре, Нанамгаса Оркат, правительство и по округам, подкатайк Йоскальте, Миусити, Таспагмутаунета, Айне Исине, Миусертен, Мас Ненсеркана, Теуен, Усиньон, Матвас, Ате, Тайкан вете каси органа пенсену макау манамат вас ага каси тиосена. Амас ангутине сэкнентин мас аухена чукот как милсертен мас уйете. Намат вас ага каси тио йоте расайос кальте кликин маньиткин нир амасинен милсертен мас ате. Анкана ате манитрис грин мукес на маньит ксекина миллионте. Конкурс Акпутурен Епирисин Гран-при в Энкина ансамбля Северная Росинка округа к Гетеньен Пшеткусин от Мангиткин Нанмасинина Гребтип Айнеос Ванкасровус этэм. Амас эты гата заявкан сен от Нирексикин Гапаросмам. Амас вангвас и районкин от округа кина Янра Гетеньен сен от ансамбль тэм. Атиул Каван в Гатвасина Карусель в Энкина ВМ Хайм Эргер ОКП Вас на Тирка Тербилибино Кенен Кама Гребтип Айнес от Артем Высоцким Александра Салчака Мариэла Гайнулина Анкама Алина Тибагорова Анканайбата Плиткуркан Атау Нанмасинс Атавнитый.

0: Друзья, группа МКАН открыла новый час. Потрясающая песня о сплоченности, дружбе и о том, как важно ценить своих людей. Всем желаю дружбы настоящей, любви крепкой и взаимной. Ксения Волкова с вами. 13.08 на студийных. Время законного обеденного отдыха уже близко. И не могу не поделиться праздничным поводом в этой связи. Сегодня отмечается Всемирный день жареного мяса. В этот день по всему миру принято собираться на природе, готовить шашлыки, кебабы и другие любимые мясные сочные блюда на открытом огне. Напрашивается вопрос, почему, конечно, не в субботу, но, думаю, завтра отметить этот праздник нам с вами ничего не помешает. Ведь мы можем и в мороз минус 30 жарить мясо на мангале. У меня такой опыт был, это было, конечно, потрясающе. А сейчас самое время для сочных хитов и классных программ. Начинаем!
1: Радио «Пурга».

0: Реклама на радио Бурга. Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте расположения, когда мы с радостью продаем то, что растет в цене, но цепляемся за убыточные активы, надеясь, что все вернется. Вы купили акции за 100 рублей, они выросли до 150, и вы их продаете. Успех, заработал 50, а другие акции упали до 60, и вы их держите, подожду, пока отыграют. Хотя логичнее было бы продать просевшие и остановить убыток, а растущие оставить, раз тренд положительный. Но мозг поступает наоборот. Или с недвижимостью. Квартира в районе А подорожала, вы ее сдаете или продаете, а квартира в районе Б подешевела, и вы ждете лучших времен, хотя рынок там стагнирует годами. Не потому, что вы не видите цифры, просто признать убыток значит признать ошибку, а это очень больно. Мозг здесь не глупый, он эмоциональный. Продавать в плюс очень приятно, а продавать в минус больно, поэтому мозг откладывает боль, надеясь, что время все исправит, но рынок не читает ваши чувства. Но вот вам совет на день. Перед тем, как держать убыточный актив, спросите себя, если бы у меня сейчас были деньги, а не этот актив, я бы купил его заново? Если ответ нет, значит пора отпускать. Иногда настоящая мудрость не в том, чтобы держаться, а в том, чтобы признать, не все вложения оправдываются. И это абсолютно нормально. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто путает не продавать с тем, что еще есть шанс.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Это была красивая, грустная лирика конца 90-х от Андрея Губина. Немного погрустили о прошлом, умылись теплым музыкальным дождем ностальгии. И, друзья, если после такого эмоционального трека вам прямо сейчас нужно срочно охладить свой пыл, фуд-блогеры уже придумали идеальное решение. Ленты кулинарных новостей штурмуют новый ленивый тренд. Замороженный арбуз со взбитыми сливками. Готовится десерт за пару минут, спелый арбуз нарезают кубиками, отправляют в морозилку, а перед подачей просто заправляют нежными сливками или сгущенкой. Получается легкое, освежающее и по-настоящему летнее лакомство. Настоящий хит этого сезона. Берите на себе на вооружение. Ну а мы на радио Пруга приготовили для вас десерт музыкальный, в котором смешались самые стильные ингредиенты. Ловите потрясающий глянцевый трек от Лирик, Зиверт, Очки и Кольца, где нашлось место и фирменному неоновому фанку, и культовым ностальгическим нотам, ведь в сингле использован сэмпл легендарной песни Децл «Слезы». Поехали!

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Черные вещи со временем тускнеют и становятся серыми. Как сохранить глубокий насыщенный цвет? Используем секретный ингредиент, который добавит яркости. Перед стиркой приготовьте специальный усиленный раствор. В небольшой емкости смешайте 2 столовые ложки обычного стирального порошка с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Затем добавьте ровно 1 колпачок жидкого синего или фиолетового красителя. Он нейтрализует серость. Хорошо перемешайте смесь, залейте получившийся состав в отсек для порошка и запустите обычную стирку. Ваши черные вещи будут выглядеть так, словно вы купили их вчера.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Сергей Лазарев и его лайфхак, как справиться с любыми неприятностями, просто закрыть глаза и танцевать. И пока ученые бьются над созданием идеальной пилюли от хандры, мы на

0: Чес!
1: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
2: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Друзья, это был Владимир Пресняков и его потрясающая искренняя история. Без нее никак на радио Пурга. Музыка, под которую так приятно заканчивать рабочую неделю. Текущий час тоже официально уже подходит к концу. 13.52 вижу я на часах. Впереди вас ждет Наташа Морозова, Николай Носков будет. А после прервемся на выпуск свежих новостей. Не пропустите.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Чукотские семьи начали получать новый налоговый возврат. В июне региональное отделение социального фонда направило на ежегодную меру поддержки больше 50 миллионов рублей. Выплату уже получили 658 родителей, которые проживают в округе. Как сообщил управляющий отделением Анжела Шагабиева, в среднем на Чукотке перечисляют около 76 тысяч рублей.
2: Заявления на предоставление ежегодной семейной выплаты начали принимать с 1 июня. И только за первый месяц подано более 1500 обращений, 99% которых поступили через госуслуги. Это еще раз подтверждает важность цифровизации услуг социального фонда и показывает, что жители округа активно пользуются своим правом на меры государственной поддержки. Стараемся работать максимально оперативно. Среднее время на принятие решения по ежегодной семейной выплате за июнь составило 4 рабочих дня, хотя регламентом отводится на это 10 дней. А после одобрения средства перечисляются еще быстрее, обычно в течение 3 дней.
1: Размер зависит от уплаченного налога, его пересчитывают по ставке 6%, а разницу возвращают. Оформить выплату могут оба работающих родителя, даже без регистрации брака. Чукотские партии готовят документы для избиркома. Предвыборные конференции уже прошли у «Справедливой России» и «Единой России». Им, как и другим участникам кампании, нужно подать списки кандидатов в окружную избирательную комиссию до 25 июля. СРЭ утвердили 15 претендентов, у «Единороссов» в списке 16 человек. КПРФ планирует конференцию до конца недели, ЛДПР – 13 июля. Выборы пройдут 20 сентября. Совет потребителей при РЖД предложил изменить порядок возврата билетов из-за массовых сдач. Сейчас сбор составляет всего 3 рубля 70 копеек, поэтому пассажиры покупают билеты про запас. Предлагается установить сбор не выше 10% от стоимости или прогрессивную шкалу в зависимости от срока до поездки. Это позволит вернуть в продажу до 9 миллионов мест. В прошлом году возвращено 25 миллионов билетов, каждый четвертый. Из 15 миллионов сданных за 5 дней перепродаются лишь 6 миллионов. Остальные 6 миллионов мест пропадают, создавая искусственный дефицит. Инициатива направлена перевозчикам. Российский союз туриндустрии опроверг информацию о массовых отравлениях россиян в отелях Египта. По данным туроператоров, системных жалоб не зафиксировано, а предупреждения турагентов, о которых сообщали каналы, носят единичный характер. В союзе туроператоров отметили, что отдельные обращения за медпомощью возможны в любой стране и не говорят о системной проблеме. Если возникают реальные риски, туристы оперативно получают рекомендации. На данный момент оснований для тревоги нет. Массовых инцидентов в Египте не наблюдается, подчеркнули в союзе, призвав не паниковать. И завершение выпуска. Ученые из Университета Австралии создали сверхпрочный сплав Rhead. Они смешали гафний, необий, тантал, титан и цирконий. После высокотемпературного плавления материал выдерживали 32 часа при 550 градусах Цельсия. Это упорядочило атомы. Новый сплав вдвое прочнее стали, втрое алюминия и вдвое того же сплава, но полученного обычным методом. Предел текучести при сжатии превысил 2 гигапаскаля, пластичность сохранена. Технология экономичнее и экологичнее существующих, ее можно адаптировать для других составов. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли. Радио Пурга.

Всем привет! Вместе с Татьяной Картуковой окунулись в настоящую русскую народную сказку. А ведь на Руси женихи часто приносили в дар своим избранницам яблоки в знак глубокой симпатии и предложения руки и сердца, конечно. Сейчас яблоком потенциальный жених не отделается, что-то посерьезнее нужно. В любом случае, витамины — это полезно. И на этой сочной ноте открываем новый час на радио Пруга. С вами Ксения Волкова, на часах 14.07. Всем, кто собирается обедать, приятного аппетита. А я, в свою очередь, прямо сейчас начинаю дарить вам десерты музыкальные. Поехали!

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по морозу, а ваша куртка греется сама. Не от батарейки, не от подогрева, а от самого движения. Чем активнее вы шагаете, тем теплее становится. Как будто ткань превращает вашу энергию в тепло. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про куртки, которые работают вместе с вами без проводов и розеток. Речь о реальных технологиях, от стартапов в Швейцарии до исследовательских лабораторий в Южной Корее, где создают ткани с трибоэлектрическими нитями. При трении они генерируют микроток, который согревает подкладку. Движение – это тепло, просто, честно и без подзарядки. В Цюрихе один инженер разработал куртку для горных гидов. Пока они идут вверх, ткань накапливает энергию, а на спуске отдает ее в виде тепла. Теперь они не носят термобелье под курткой, их тело само решает, сколько нужно градусов. А в Сеуле студенты создали школьную куртку для детей. Чем больше бегают на перемене, тем теплее им на уроке. Они теперь сами просят выйти погулять. Ради тепла, смеется учительница. И да, такие куртки уже в деле. Нет аккумуляторов, нет проводов, а если постирать, технология остается в ткани. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так активно махал руками, что куртка стала горячей, как чайник. Другой раз ребенок сказал: «Я не замерз, я просто забыл побегать». А один лыжник признался: «Теперь я не боюсь остановиться, потому что знаю, тепло осталось в ткани». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы надели такую куртку? Или боитесь, что придется бежать, чтобы не замерзнуть?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

Реклама на Радио Бурга. Там, где нет дорог, когда работа требует большего, справится хищник. Снегоболотоходы для самых сложных условий эксплуатации. Широкий модельный ряд, круглогодичная работа, грузоподъемность до 6 тонн. От жилых и медицинских модулей до буровых комплексов ООО «Мегвест». Запишись на тест-драйв. 8-34-56-26-28-78. Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Главный дорожный гимн нашей страны это был в исполнении легендарного Константина Кинчева и группы «Алиса». А пока герой песни мчится по трассе между Москвой и Питером, китайские ученые придумали, как спрятать автомобиль так, чтобы его никто не заметил. Они изобрели самую черную краску в мире. Она поглощает 99,9% света. Представляете, машина, окрашенная именно этой краской, выглядит просто как плоская тень. Все изгибы исчезают, эффект 2D на 100%. Только, думаю, вопросы возникнут у представителей госавтоинспекции, особенно в темное время суток. Ведь машина буквально исчезает из поля зрения. Такой вот режим невидимки. А теперь давайте об игре в прятки с эмоциями поговорим. Следующий трек – это пронзительный диалог именно об этом. Баста и группа «Моя Мишель».
1: Радио «Пурга».

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Есть в мужском гардеробе вещи, которые остаются актуальными по много лет. Вспомнить хотя бы ту же рубашку поло или брюки-чиносы. Но некоторые тенденции имеют свойство превращать тебя в гостя из прошлого, если зазеваешься и не заметишь, что они напрочь вышли из моды. Так что советую провести ревизию гардероба, чтобы выудить оттуда именно такие раритеты. Первое, что стоит унести на свалку – обувь с квадратным носком. Привет из 90-х. И что удивительно, туфли с квадратными носами до сих пор можно встретить в сочетании со спортивными штанами. Надеюсь, ты сейчас не покраснела, это точно не про тебя. Нашел на полке джинсы с рваными краями брючин, неси в утиль. Может быть, на школьнике это и смотрится нормально, но на взрослом уже нет. Прекращай подметать асфальт лохмотьями, лучше сделай двойной подворот, так моднее и аккуратнее. И, конечно, неси вон из дома широкие галстуки, это прошлый век. Галстук задает баланс всему костюму, его ширина должна быть пропорциональна ширине воротника пиджака.
0: Территория мужчин.
1: Если активно занимаешься спортом или работа связана с постоянным умственным напряжением, обязательно поддерживай организм изнутри. И не аскорбинкой, а полноценным питанием. В частности, у тебя не должно быть недостатка в незаменимых ненасыщенных омега-3 кислотах. Кстати, доказано, что они уменьшают боль в мышцах после тренировок и ускоряют восстановление. Почему кислоты называют незаменимыми? Все просто, они не синтезируются в организме, так что мы должны усваивать их из пищи. Имея в виду, они крайне важны для сердца, нормальной работы мозга и нервной системы. Так что в твоем меню обязательно должна появиться печень трески, скумбрия, тунец, грецкие орехи, льняное масло и масло рапса. И главное, получить избыток омега-3 из продуктов невозможно, так что употребляй эти продукты регулярно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

На мой взгляд, дуэт Григория Лепса и Стаса Пьехи просто потрясающий, мощнейший мужской вокальный надрыв. Эта песня вердикт о том, что безответные иллюзии пора оставить в прошлом. Очень честно получилось, мне кажется. Иногда точки над «и» ставить все-таки нужно. А теперь посмотрим со стороны женщин. Порой, когда отношения рушатся, девчонкам не нужны громкие слова. Нам хочется просто выключить весь внешний шум и остаться в тишине. Королева нашей клубной ностальгии рубежа 2000-х, Света, знает об этом состоянии абсолютно все.

0: «Не учи ученого».
1: Рекордная миграция горбатых китов удивила ученых. Международная группа ученых впервые зафиксировала перемещение горбатых китов между местами размножения в Восточной Австралии и Бразилии. Животные преодолели свыше 14 тысяч километров в открытом океане. Исследователи сравнили более 19 тысяч фотографий хвостовых плавников китов, собранные с 1984 по 2025 год через платформу Happy Whale, в том числе присланные обычными людьми, и с помощью алгоритма распознавания, а затем ручной проверки нашли двух особей, которых фотографировали и там, и там. Первого кита впервые сняли в Херви Бэй, Квинсленд, в 2007 году, потом видели там же в 2013, а в 2019 его заметили у побережья Сан-Паулу, Бразилия. Это около 14 200 километров по прямой, примерно как от Сиднея до Лондона. Второго сфотографировали в 2003 году у берегов Бразилии, а в сентябре 2025 в заливе Херви, Австралия. Он преодолел 15 100 километров, что стало рекордом для наблюдений за одной особью. За более чем 40 лет наблюдений за почти 20 тысячами особями таких случаев оказалось всего два. Ученые считают, что подобные редкие перемещения важны тем, что поддерживают генетическое разнообразие популяций и могут переносить новые стили пения китов из одного региона в другой. Результаты подтверждают гипотезу обмена в Южном океане. Киты из разных популяций могут встречаться на общих кормовых угодьях в Антарктике, а потом выбирать новый путь домой и даже оставаться в другом месте размножения на всю жизнь. Изменение климата в Южном океане, например, сдвиги в расположении морского льда и распределение антарктического криля, со временем могут сделать такие пересечения более частыми.
0: «Не учи ученого».

Друзья, впереди выходные, отличный повод поменять привычные дороги, сказать привет старым друзьям и встретиться с теми, кого давно не видели. А мы встречаем тем временем новый час, который уже стучится в двери на студийных 14:51. Впереди вас ждет Женя Трофимов, комната культуры, Only Mars и Флорида будут. Ну и следующий час, конечно, откроет выпуск свежих новостей. А затем я проведу викторину «Езда по правилам», так что не пропустите. Теперь она проходит не только в Телеграме, но и в Максе. Ну что же, Ксения Волкова меня зовут. Встретимся уже совсем скоро.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Более 4000 тонн грузов доставили для строительства в Анадыре. Теплоход «Аврора» накануне вечером встал под разгрузку у причала городского морпорта. Как сообщает информагентство «Чукотка», судно пришло из Владивостока с партией для Чукотской строительно-буровой компании. Всего на борту более 4000 тонн груза, 144 20-футовых контейнера со стройматериалами и техникой. В компании сообщили, что новые машины нужны для обновления парка и работы на городских объектах. Грейдер и бульдозеры планируют задействовать на ремонты грунтовой дороги от Анадыря до Хиузной. Кроме того, техника будет работать на стройке ведомственного дома на 40 квартир для окружного управления МВД. Часть привезенных материалов также отправят на этот объект. Разгрузка «Авроры» займет около 2 дней. Следующим судном в порту ждут Вячеслава Анисимова. Его выход из Владивостока на Чукотку планируется в конце недели. Чукотские партии готовят документы для избиркома. Предвыборные конференции уже прошли у «Справедливой России» и «Единой России». Им, как и другим участникам кампании, нужно подать списки кандидатов в окружную избирательную комиссию до 25 июля. ССР утвердили 15 претендентов, список возглавил Антон Лобанов. Среди кандидатов руководитель чукотского филиала «Почты России» Александр Семеряков, журналисты, ученые, предприниматели и представители коренных малочисленных народов. У единороссов в списке 16 человек. Первыми идут председатель окружной думы Леонид Николаев и депутат Госдумы Елена Евтюхова. Губернатор Владислав Кузнецов сообщил, что в команду вошли победители предварительного голосования, в том числе участники СВО, врачи, общественники и сотрудники предприятий. КПРФ планирует конференцию до конца недели, ЛДПР 13 июля. Выборы пройдут 20 сентября. В России подготовят словник для старшеклассников. В него войдут слова из учебников русского языка и литературы для 10 и 11 классов. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Решение о создании издания было принято после поручения Владимира Путина Рособрнадзору проверить соответствие школьных учебников по русскому языку и литературе заданиям ЕГЭ. Словник будет обновляться по мере появления новых материалов. Идея в том, чтобы на экзамене школьники не сталкивались со словами, которых не было в учебниках. Вспышка Эболы затронула еще 2 провинции на востоке Демократической Республики Конго. Там выявлены первые заразившиеся опасной инфекцией. Об этом сообщил глава Минздрава Самуэль Роже Камба, пишет российская газета. Напомню, вспышка вируса началась на востоке Демократической Республики Конго 15 мая и в первый месяц побила рекорд по количеству подтвержденных случаев. Почти 2000 человек заразились, из них 625 скончались. И в завершении выпуска. Ягоды барбариса могут лечить депрессию, как пишет РИА Новости. К такому выводу пришли ученые из Южно-Уральского государственного университета в Челябинске. С коллегами из Индии они установили, что берберин имеет высокую связь с белком, который отвечает за выживание нервных клеток. Эта связь превысила ту, что образуется при использовании антидепрессантов. Берберин может стать кандидатом на место лекарства или вспомогательной биодобавки против депрессии после апробации на животных и человеке. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Это была группа Sula Fry и их потрясающий зрелый трек, который заставляет на пару минут замолчать, оглянуться назад и вспомнить о тех, с кем мы делим наши будни, радости и шторма. Музыка действительно как фотоальбом, и с этим не поспоришь. Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Ксения Волкова, меня зовут, 15.07. На студийных пятница сегодня, друзья, 10 июля, повод для радости самый подходящий. Рабочий день стремится к своему завершению, и хочется немного разбавить его приятными моментами. А что может быть лучше подарков? Поэтому давайте поиграем в нашу любимую викторину «Езда по правилам». В ближайшие 30 минут она состоится. После анонса в нашем телеграм-канале «Пурга радио» и в «Максе» я опубликую пост о ситуации на дороге. Так что звоните 206-00, как только услышите анонс. 20 литров бесплатного бензина ждут своего хозяина. Не пропустите.
1: И ветер задувает веселее. Радио «Пурга».

0: Минутка здоровья.
1: Фотосетчатки как тест на остеопороз. Глаза – зеркало здоровья. Они связаны не только с работой мозга и сосудов, но и с состоянием костей. Исследования в Сингапуре и Великобритании показали, что скорость старения глаз может указывать на риск остеопороза, потери минеральной плотности костной ткани, от которой страдает около 20% населения мира. Чаще всего болезнь встречается у пожилых людей и женщин в постменопаузе и повышает риск опасных переломов. Сейчас диагностика остеопороза через сканирование плотности костей порой проводится слишком поздно. Обычно обследование назначают уже после перелома. Возможной альтернативой может стать фотографирование сетчатки глаза. Это неинвазивно и доступно. Ученые выяснили, чем старше выглядит сетчатка, тем ниже может быть минеральная плотность костной ткани. Это подтвердили два исследования. Одно с участием почти 2000 жителей Сингапура, другое – почти 44 тысяч человек из UK Biobank. Исследователи из Сингапура создали модель искусственного интеллекта RetiAge, которая проанализировала почти 130 тысяч изображений сетчатки и спрогнозировала 10-летнюю вероятность остеопороза или перелома. В британской выборке каждое увеличение показателя RetiAge на одно стандартное отклонение повышало риск остеопороза на 12%, а среди мужчин – на 25%. Связь глаз и костей может объясняться общим образом жизни – физической активность, питание, солнечный свет или генетикой. Например, один ген регулирует и иммунные клетки в глазу, и образование костных клеток. Кроме того, общие риски, такие как проблемы с сосудами или воспалением, влияют и на глаза, и на кости. Так, осмотр у окулиста может выявить гипертонию, которая связана с остеопорозом. Высокое давление способно снижать костный метаболизм. Таким образом, фотографии сетчатки могут стать простым способом скрининга остеопороза на ранних стадиях, до появления явных симптомов.
0: Минутка здоровья.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Вот так вот, друзья, вместе с Мией Бойко мы ворвались в нашу автовикторину «Езда по правилам». И с нами сегодня играет Дмитрий. Дмитрий, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как настроение в пятницу?
2: Да, вообще отлично.
1: Супер. Знаете, что сегодня Всемирный день жареного мяса?
2: Нет.
1: Да, сегодня нужно обязательно выйти на улицу и пожарить какое-нибудь вкусное мясо. Ну, можно, конечно, и завтра, ведь завтра выходной.
2: Ну, да, да.
1: Ну что ж, надеюсь, что вы этот праздник отпразднуете. Ну, а теперь давайте приступим, собственно, к самому вопросу. В этой задаче надо представить себя в роли водителя пикапа максимальной массой 2,6 тонны. Представили?
2: Да.
1: Едете вы по дублеру городского проспекта. Впереди поворот направо. И туда вам надо по каким-то очень важным делам. Можно ли совершить такой маневр, или это будет нарушением правил?
2: Так, ну здесь, мне кажется, ключевое слово «дублер» будет. Это же не дорога, а получается, как бы, которая идет проспект, да? Просто вот рядом с домом.
1: Наверное.
2: Ну, я так понимаю. Поэтому этот знак для той дороги, которая вот основная слева, вот, я так думаю, ну. Поэтому здесь нету запрещающих знаков именно для дублера. Я бы повернул.
1: Вы бы повернули. Да. Ну, хорошо, давайте. Тогда разберемся, правильно вы совершили маневр или нет. Руководствоваться предписаниями, которые вводят знаки 4.1.1 и 8.4.1, в данном случае не нужно. Оба знака находятся слева от вас, как вы правильно и сказали, и адресованы тем, кто движется по основному проспекту. Для тех, кто находится на дублере, никаких запрещающих или предписывающих знаков справа нет. Значит, можно повернуть, не нарушая правил дорожного движения. Так что вы абсолютно правы. У вас сегодня действительно замечательный день.
2: Ну, да.
1: Да, еще и подарок получили в виде 20 литров топлива. Ну что же, приветы, какие-то пожелания.
2: Привет всех с выходными. Хороших выходных всем.
1: Отлично. И вас тоже с хорошими выходными. Ну что ж, друзья, с нами играл Дмитрий. И вот так вот он непринужденно и легко выиграл свой приз. Всех призываю, участвуйте в нашей викторине «Езда по правилам». Пожалуйста, мы всегда рады вашим звонкам. И обязательно соблюдайте правила дорожного движения.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте, вы стоите на набережной, над головой кружат чайки, а в лицо дует теплый соленый ветер с Азовского моря. Перед вами город, который чуть было не стал столицей России. Да-да, Петр I долго выбирал между Невой и этим местом. Сегодня мы летим в Таганрог, южную жемчужину.
2: Отправляемся в путь.
1: Таганрог основал Петр I, а прославил на весь мир Антон Павлович Чехов. Да, город стоит на берегу Азовского моря, но приезжать сюда только ради пляжа было бы большой ошибкой. Здесь буквально в каждом переулке чувствуется особая атмосфера. Легкая ирония, утонченность и человечность, знакомые нам по рассказам Чехова. А еще страницы большой истории. Имперские планы, купеческое богатство, театр, искусство и судьбы людей, навсегда вписавших свои имена в культурную жизнь страны.
2: Погружаемся в историю.
1: Город раскинулся на мысе Таганрог. Отсюда и его название, которое упоминается еще в послании Ивана III в 1489 году. Археологические находки говорят о том, что люди жили здесь задолго до того, как по приказу Петра I началось официальное строительство Таганрога. Сохранились предания о том, что Петр I рассматривал Таганрог как важнейший портовый центр. Однако после прусского мира в 1711 году эти планы пришлось скорректировать.
2: Путешествуем всей гурьбой!
1: Сегодня Таганрог одинаково хорош и для семейного путешествия, и для вдумчивого отдыха взрослых. Если вы путешествуете с детьми, обязательно загляните в Приморский парк. Там 19 гектаров зелени, детские площадки, аттракционы, современная фитнес-зона для взрослых и новая аллея якорей с экспонатами, поднятыми со дна Азовского моря. Рядом Пушкинская набережная, на которой расположились памятник Пушкину, монумент к 300-летию города и знаменитая каменная лестница с удивительным оптическим эффектом. Сверху вниз ступени кажутся одинаковыми, а снизу вверх будто сужаются. В день города здесь даже проводят забег 188 ступеней.
2: Еду куда хочу.
1: Тем, кто едет за культурным наследием, советую посетить чеховские места. Загляните в домик Чехова, скромный глинобитный флигель, где родился писатель. И в лавку Чеховых, где прошло его детство и где у входа стоит скульптура «Толстый и тонкий». Обязательно стоит посетить Таганрогский художественный музей в бывшем особняке купца Хандрина. Здесь представлены работы Айвазовского, Левитана, Репина, Серова и многих других мастеров. А еще драматический театр имени Чехова, где ставят классические и современные произведения, в том числе и детские спектакли.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Хотите добавить в свой маршрут тишины и духовной истории? Отправляйтесь к храму святителя Николая Чудотворца, недалеко от Приморского парка. Здесь хранятся мощи святого Павла Таганрогского, человека, который добровольно отказался от богатства и выбрал путь служения ближним. А для ярких фотографий и необычных впечатлений советую съездить в Миржаново, бывший рыбацкий хутор, который прославился благодаря сериалу «Смотритель маяка». Сам маяк сегодня можно посетить за символическую плату.
2: Готовимся к полету.
1: И несколько практических советов. Лучше всего приезжать в Таганрог поздней весной или ранней осенью. Летом море может свести из-за жары и слабого течения, а зимой здесь довольно уныло. До города удобнее всего добираться через Ростов-на-Дону на автобусе, электричке или такси.
2: Начинаем исследовать.
1: А что привезти? Обязательно вяленую таранку с местного рынка, сладости таганрогской кондитерской фабрики, зефир, пастилу, мармелад в виде долек цитрусовых, а также косметику на основе азовских грязей. И, конечно, сувениры с портретами Чехова или Фаины Раневской, которая тоже здесь родилась.
2: Напоследок
1: вы успеете осмотреть главные достопримечательности Таганрога за один день. Поэтому найдите время съездить в археологический комплекс Танаис или просто неспешно прогуляйтесь по старинным переулкам Богудонии, где до сих пор чувствуется дух старого купеческого города. Планируйте маршрут, собирайте чемоданы и отправляйтесь навстречу новым открытиям. Таганрог удивит вас не только морем, но и настоящим культурным богатством. А мы с вами увидимся в следующем выпуске.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

с легендарной капризной и чертовски харизматичной Любочкой из культового стихотворения «Огни Барто», а познакомила нас Маша Макарова и группа «Маша и Медведи». Желаю вам на этих выходных встретиться с интересными людьми и провести время отлично, а мне пора уступить место следующему ведущему. Ксения Волкова с вами была, и было здорово. Отличные 4 часа провели вместе. До встречи в понедельник!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Две программы подготовили к Дню рыбака 12 июля. Гуляния пройдут в Анадыре и Угольных копьях. У культурно-досугового отдела в селе Тавайвам гостей начнут встречать в 12:40. Как сообщили организаторы, развлекательная программа пройдет под названием «Душа поет, когда клюет». Гостей праздника ждут песни, танцы, игры, конкурсы и, конечно, встреча с Нептуном. Для тех, кто любит спортивные состязания, проведут армрестлинг среди мужчин и женщин, перетягивание каната и подъем 24-килограммовой гири. В час дня праздник начнется в Угольных копьях на 8-м причале. Главным событием станет традиционный конкурс по вылову рыбы. Награды ждут самых удачливых рыбаков за первую, самую маленькую и самую большую рыбу. Гостям также обещают представление и горячую уху на костре. О дополнительном автобусе до 8-го причала организаторы сообщат позже. Мероприятие без возрастных ограничений. Почта ускоряет доставку отправлений по Чукотке. В сортировочном центре Угольных копий изменили схему работы после приезда специалистов из Новосибирска. Как сообщает Вести Чукотка, 5 сотрудников помогли местной команде разобрать накопившуюся почту и настроить логистику. Теперь отправления проходят меньше операций, а рабочее пространство организовано так, чтобы посылки быстрее уходили получателям. Такие меры понадобились из-за резкого роста нагрузки. За последнее время поток почты увеличился вдвое, а на отдельных направлениях втрое. Это связано в том числе с тем, что Почта России начала доставлять товары одного из маркетплейсов. После повышения зарплат в центр приняли новых сотрудников, и теперь сортировкой ежедневно занимаются 7 человек. Компания продолжает менять систему доставки в округе. Вместе с властями координирует авиаперевозки и ищет подрядчиков для перевозки почтовых грузов по воде. 1 сентября в каждом аэропорту появится свой медицинский пункт. Согласно приказу Минздрава, их оснастят по единому стандарту. За помощью смогут обращаться пассажиры, встречающие, провожающие и сотрудники аэрогавани. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный, пишет РИА Новости. Он отметил, что задача медпунктов – оказывать первичную и неотложную помощь. Число погибших от жары в Германии превысило 5000 человек. Смертность резко возрастала после того, как средненедельная температура превысила плюс 20 градусов. Как пишет газета «Коммерсант», самыми уязвимыми перед стихией оказались пожилые люди старше 75 лет. Ранее 2 июля сообщалось, что в Германии ввели ограничения на использование воды в Мюнхене и других городах. Граждан призвали экономить на мытье машин и приеме ванн. Также 3 июля сообщалось, что из-за аномальной жары погибли 2000 французов за неделю. При этом эксперты отметили, что реальное число может быть намного выше. И в завершении выпуска россиянам предложили выбрать птичьи имена для пригородных электричек. Голосование запустили российские железные дороги совместно с Трансмашхолдингом. Об этом сообщает канал РЖД в Макс. Таким образом, в компании хотят продолжить традицию называть поезда в честь птиц. На железных дорогах России уже курсируют сапсаны, ласточки, орланы, финисты и буревестники. Теперь предлагается дать имена современным электропоездам, которые применяются на пригородных и межрегиональных маршрутах. Голосование продлится до 16 июля включительно. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Offset. Преодолеваем трудности вместе с Лолитой и песней Offset в начале нового часа на волнах Радио Пурга. И вот не знаю, трудностей на самом деле так много, но какие из них в пятницу до нас могут достать, кроме самого рабочего дня? Ну, не знаю, у каждого по-своему, так что пожелаем удачи со всеми возможными неприятностями, не только, чтобы пройти их и спокойно насладиться вечером, который можно разделить вместе с нами. Все так же здесь микрофон Борис Медведев. Говорю вам большой привет, ну и всего крутого желаю вместе. А из подарков сразу Максиму. Ветром станем и полетим.
1: Радио Пурга.

0: местная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 10 июля 1925 года. США. Город Дейтон.
5: Среднеамериканская средняя школа.
6: Джон.
7: Чё?
6: А где это учитель-то наш, а?
7: А фиг его знает.
6: А чё, он, может, не придёт, а?
7: Ага, не придёт. Учи давай, а то опять по двойке получим.
6: Так, человек произошёл от обезьяны.
8: Во дела.
6: Чё вообще в башку-то ничего не лезет, а? Опять двойку получил, а? Опять меня мама на дискотеку не отпустит.
7: А, дискотека. Мне вам предки вообще заявили. Ещё раз типа пару получишь, мы тебе типа Биг Мак больше в жизни не купим. Прикинь.
8: Вот тираны, а?
5: Однако никаких двоек в тот день ребята не получили. Учитель в школу не пришел, к их счастью.
4: Потому что 10 июля 1925 года над педагогом Джоном Скоупсом состоялся суд.
5: Осудили его по нелепой в наши дни причине. Он преподавал детям эволюционную теорию Дарвина.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: любэ. Это с нашего двора.
1: Да, наверное, это первая точка, где ты находишь своих друзей, когда еще совсем маленькие. Ну, да, именно с двора. А потом, может быть, пройдемся по квартирам, которые находятся в том же подъезде, после расширяем до школы и тому подобное. Но все-таки первые друзья запоминаются навсегда. Ведь с ними можно многое придумать даже после, если вы умеете пользоваться мессенджерами еще в то время, ну или у вас остались хоть какие-то контакты даже до их появления. Кто его знает, надеемся, что все настоящие друзья никогда друг друга не потеряют и смогут выйти на связь в любое время. А мы уже вышли на связь с Мари Краймбери. «Нравится жить» прямо сейчас и споет.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет! С вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены на готовку? Тогда приступим. Сегодня приготовим очень легкий овощной перекус – такос из кукурузы. Это очень вкусно! Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Что нам нужно? 1 банка консервированной кукурузы, 100 граммов твердого сыра, пару ложек творожного сыра, листья салата, свежий огурец и помидор. Как готовим? Кукурузу аккуратно высыпаем на пергамент, формируя 4 кружочка. Это будет нашей лепешкой. Чтобы зерна держались вместе, сверху посыпаем тертым сыром. Запекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Обязательно даем остыть, чтобы не развалились. Каждый круг смазываем творожным сыром. Сверху кладем слайсы огурца, листья салата и помидор, нарезанный кружочками. Вот и все, такос готов. Теперь с удовольствием хрустим свежим и сочным перекусом. Приятного аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели.
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

те самые яркие звезды, это же люди. Ну и они есть, и их можно встретить. Вот и пожелания. Ну а из тех звезд, которых можно не просто пожелать, а порекомендовать, то это Мот и Дос с треком 10 баллов прямо сейчас.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводят.

0: Милки прямо просит сделать так, чтобы именно эта песня ассоциировалась с пятницей. Just the way you are. Ну а мы добавим, что пятница вечером, скорее всего, до нее и доберемся. Ну а так, по пути есть возможность, о которой тоже стоит напомнить, писать сюда, на волны Радио Бурги, по номеру 924-789-2222. Всякое приятное своим приятным и любимым, что мы непременно зачитаем. Ну и песню поставим, если есть такое желание. А прямо сейчас Митифамин до рассвета. Ну, он будет с нами не прям до рассвета, но будет, и это хорошо.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Бесплатный автобус в тундру для пенсионеров запустили в Анадыре. С 8 июля в городе возобновилась программа летних поездок для старшего поколения. Первая группа уже выехала в тундру. 9 человек смогли отдохнуть на природе и собрать дикоросы. Поездки проводят по мере набора желающих и только при подходящей погоде. Присоединиться может любой пенсионер Анадыря. Автобус приезжает к месту сбора, которое участникам сообщают накануне. Организацией занимаются Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания, городская администрация и председатель территориально-соседской общины «Регирын-семья» Василиса Рузанова. Транспорт выделяет муниципальное предприятие «Городское коммунальное хозяйство». Запись ведет начальник управления по социальной политике администрации Анадыря Ирина Лебедева. В администрации города отметили, что обычно за сезон проводят 6-7 таких поездок, и услуга пользуется спросом. Программа будет работать в июле и августе в рамках проекта «Активное долголетие». Регата «Берингея» пройдет на берегу Мичигменской губы 25 и 26 июля в селе Лорино. Стартуют гонки морских зверобоев на традиционных кожаных байдарах. Состязание станет продолжением международного фестиваля «Берингов пролив 2026». Председатель общины Лорино Алексей Атой сообщил, что к участию готовят 5 спортивных байдар. На старт ждут гребцов из Провиденского муниципального округа и Чукотского района. Уже заявились мужская и женская сборные. Нового Чаплина, а в селах Лорино и Лаврентия сейчас собирают составы. Командные заезды пройдут вдоль Мичигменской губы, одиночные на реке Лорен. В каждом экипаже парусно-весельные байдары 7 человек, рулевой и 6 гребцов. Мужчины будут соревноваться на дистанции 20 километров, женщины пройдут 10. Для юношей и девушек подготовят короткие отрезки. Также в программе запланированы семейные заезды. Напомню, регату проводят с 1992 года, чтобы сохранять морские традиции коренных народов Чукотки. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об упрощении правил проживания для граждан союзного государства. Об этом пишет РИА Новости. Документ предусматривает возможность оформления разрешения на временное или постоянное проживание на основании гражданства Белоруссии или России. Срок рассмотрения заявлений сократится с 3 месяцев до 2. Провести переговоры с российской стороной и подписать протокол Лукашенко поручил Министерству иностранных дел Белоруссии. И в завершении выпуска. В Приморье впервые зафиксировали леопарда-прабабушку. В нацпарке «Земля леопарда» самка по имени Грация стала рекордсменкой. За историю наблюдений за этим подвидом в дикой природе она первой получила статус прабабушки. Грация принесла 10 котят в 5 выводках. Она стабильно давала потомство раз в 2 года. Ученые назвали такую плодовитость рекордной. Правнука удалось установить по генеалогическому древу, которое составили сотрудники отдела науки. Родословная Грация – одна из самых длинных и насчитывает 4 поколения. На этом у меня пока все. В следующем часе в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке. А мы встретимся с вами на волнах радио «Пурга» в 19 часов.

0: Ну, а на самом деле непонятно, какое оно уже по счету, но все равно наше прекрасно им надо пользоваться. И да, мы напоминаем, возможностей куча, пока она не закончилась и те же дороги не завалило чем-то помимо пыли. Ведь есть еще варианты со снегом, может быть, грязью дождем, так что ловим момент. Особенно, если хотим на чем-нибудь покататься, не обязательно на машинах, есть еще и велосипеды. Ну а мы катаемся вместе с Полиной Гагариной на эфирных волнах.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Everybody let loose.
1: Не учи ученого.
2: Рекордная миграция горбатых китов удивила ученых. Международная группа ученых впервые зафиксировала перемещение горбатых китов между местами размножения в Восточной Австралии и Бразилии. Животные преодолели свыше 14 тысяч километров в открытом океане. Исследователи сравнили более 19 тысяч фотографий хвостовых плавников китов, собранные с 1984 по 2025 год через платформу Happy Whale, в том числе присланные обычными людьми, и с помощью алгоритма распознавания, а затем ручной проверки нашли двух особей, которых фотографировали и там, и там. Первого кита впервые сняли в Херви Бэй, Квинсленд, в 2007 году, потом видели там же в 2013, а в 2019 его заметили у побережья Сан-Паулу, Бразилия. Это около 14 200 километров по прямой, примерно как от Сиднея до Лондона. Второго сфотографировали в 2003 году у берегов Бразилии, а в сентябре 2025 в заливе Херви, Австралия. Он преодолел 15 100 километров, что стало рекордом для наблюдений за одной особью. За более чем 40 лет наблюдений за почти 20 тысячами особями таких случаев оказалось всего два. Ученые считают, что подобные редкие перемещения важны тем, что поддерживают генетическое разнообразие популяций и могут переносить новые стили пения китов из одного региона в другой. Результаты подтверждают гипотезу обмена в Южном океане. Киты из разных популяций могут встречаться на общих кормовых угодьях в Антарктике, а потом выбирать новый путь домой и даже оставаться в другом месте размножения на всю жизнь. Изменение климата в Южном океане, например, сдвиги в расположении морского льда и распределение антарктического криля, со временем могут сделать такие пересечения более частыми.
1: Не учи ученого!

0: Радио Пурга.
1: Да, то есть также Радио Пурга сразу после Джаз Даурена и лавандового настроения мы приходим к тому, что обсуждаем праздники. А почему бы и нет? Пятница день волшебный, вечер наступает уже совсем скоро, и можно как-нибудь реализовать жареное мясо, друзья. Почему именно жареное мясо? Потому что сегодня такой день, праздник, а мясо любят многие. Жареное тоже, может быть, даже не на масле, оно может быть жареным даже в таком случае. Мясоеды, с праздником, надеюсь, вы приготовите что-то поистине вкусное. Пускай даже на природе.

радіо Вулка. І тундра розцвітає під музику. Радіо Фурга.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

это Айова. И очень простая песня, которая, кстати, будет еще больше на волнах радио Пурга, особенно это касается вечера. Ведь вечер необычный, а пятничный, так что нас ждут танцы на Пурге. Хорошо провести время в движении – это сюда. Ну, то есть к нам, то есть оставайтесь с нами. Дальше у нас только то, что доберется до вечера. Добро, море, привет, а также хорошие мысли.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, патин тесхит и торпагас, тегамена нам гасаус, омни на пенелькут. Чукот, как на атаур, на атаур, ну ты вринет, на раквасас, на максима балака, на альсон гурешин, кликин, опарвальскау, хватать, ельсик, 1982 гивик, воеванам на Макапервэ, Макбилибинский район, от Ашоки, Ктурат, Евкесиуит, Какасей Пасен, Миноборона, Крен, Катенвете, Нотаверинга, Тенвете, Нина, Нотаверинга, Тумбе, Наньякена, Максима Балакана, Неренумке, Унгана, Вышкак. Макнрахена тысяча тонн тарантай кисхет вересинет в энгете теплоход Аврора нет аха в энгак вольсене найпан вете Минкре нанам гасаур катта пынсингас от информагентства Чукотка Ассон Гепкирсина Владивостока пагересинет Мальсангсеки нерехсеки нраха контейнер тега тарантай кисхаман камгатса нангама компания Пенанамгасаур Каттесенен это Нерентурит Пеунгнет Косян Нтинмас Аухен Нарая Амгунг Тар Энгак Вангапах Юзной Таунеты Аврора Нерина и Пенгн Ретинмас Авангеран Асом Нкерен Атвозен Вакна Ацаркана Вячеслав Анисимов Владивосток КП Чукотка Нтинмас Аухен Реквет Атачпангока Неделян. В Энгакеркурке усекоусерва пенсиас от неренуте усиуркнет амгрот каук сейни ильсек кон асхинкин ораэс от геннуте усилсинет Эркурке таунута усиамас о пенсиас от энантин маус от Росанрит организация ангам в Энгкин администрация председатель община Кенроир Ан Василиса Рузанова Тезенен я кен раунред хозяйства кена на каждой падкана там ренуты усинет термета управления кен соцполитики в анкена администрация Ирина Лебедева администрация и по нанам гасаурката на ренуты усиуркнет сейни ищек нкамак неры ищек. Воскресенье книрака программа Тянтин Маусина Тангангат Кунвете Анисус Энгангат Куна Рингангат Кунгат Вэнгакан Камвышкака Вэнгак Тавайва Макмин Отамин Гралкаса Аннанс Эт Пакирангука Минкри Ананмгасаурка Тянтин Мауса Тянтин Маусина Энанги Севатиргата программа Кашель Фунтип Айнер Канан Нука Авашка Камрот Хау Атвошен Вакрингит Кунгат Ренсенга Тамас Вангвас от Есеватиргат Сама Анешу Расвунгргат Нкама Ранна Панна Нканай Птеплет Куркан Атау Вашка Тветау Нетэ
0: Радио Пурга.

0: да, это Джонни. И у него, как обычно, полет фантазии. Ну, а мы можем присоединиться к нему, тем более уже наступил вечер. Я надеюсь, вы хоть чуть-чуть расслабились. Лично я уже вовсю. Да, даже аппетит разыгрался, друзья. Главное набежать и вовремя что-то забрать. Ну, а я предлагаю забрать Юлиану Караулову к себе в гости с треком «Градусы».
1: Радио «Пурга».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте расположения, когда мы с радостью продаем то, что растет в цене, но цепляемся за убыточные активы, надеясь, что все вернется. Вы купили акции за 100 рублей, они выросли до 150, и вы их продаете. Успех, заработал 50, а другие акции упали до 60, и вы их держите, подожду, пока отыграют. Хотя логичнее было бы продать просевшие и остановить убыток, а растущие оставить, раз тренд положительный. Но мозг поступает наоборот. Или с недвижимостью. Квартира в районе А подорожала, вы ее сдаете или продаете, а квартира в районе Б подешевела, и вы ждете лучших времен, хотя рынок там стагнирует годами. Не потому, что вы не видите цифры, просто признать убыток значит признать ошибку, а это очень больно. Мозг здесь не глупый, он эмоциональный. Продавать в плюс очень приятно, а продавать в минус больно, поэтому мозг откладывает боль, надеясь, что время все исправит, но рынок не читает ваши чувства. Но вот вам совет на день. Перед тем, как держать убыточный актив, спросите себя, если бы у меня сейчас были деньги, а не этот актив, я бы купил его заново. Если ответ нет, значит пора отпускать. Иногда настоящая мудрость не в том, чтобы держаться, а в том, чтобы признать, не все вложения оправдываются. И это абсолютно нормально. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто путает не продавать с тем, что еще есть шанс.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Японское кимоно снова завоевало мировые модные подиумы, и модницы приняли эту новость с восторгом. Тем более, что дизайнеры предложили более смелый вариант этого предмета одежды. Кимоно стало короче, легче и сексуальнее. Сочетать его можно практически с чем угодно. Самый простой образ в паре с джинсами. Если выбрать кимоно из плотного атласного материала с вышитой росписью, то вы получите наряд, достойный вечернего выхода в свет. А из аксессуаров отлично подойдут саба и небольшая сумка-торба. Либо вы можете взять с собой изящный клатч. Если речь идет о жарком летнем дне, то кимоно можно сочетать с широкими шелковыми брюками яркого цвета – красные, зеленые, синие. Запомните, кимоно любят броские сочетания. Дополните образ открытыми босоножками на шпильке и будете выглядеть истинной царицей. Ну и, наконец, среди трендов замечены и блузки в стиле кимоно, и пальто, и платье. Будьте уверены, такой крой всегда поможет вам продемонстрировать свою утонченность и женственность, а заодно и изысканный вкус. Летние вечеринки у бассейна с коктейлем цвета ворвиглаз. Где еще можно вообразить такое буйство красок и веселья? И если вы получили приглашение на один из таких праздников жизни, нужно продумать образ до мелочей. Вы должны выглядеть ярко, и макияж тоже приветствуется броский. Как насчет блесток, девушки? Имейте в виду, в трендах звездная пыль на лице. Блестки могут быть щедро рассыпаны и по плечам, и нанесены на скулы, на веки и губы. Ваша задача — создать сияющий и беззаботный образ. Для покрытия кожи достаточно базы под макияж и консилера. Именно на них будут крепиться блестки. А можно подойти к делу еще креативнее. Нарисуйте на лице звезды серебряным карандашом. Останется подкрасить ресницы, сделать игривые стрелки водостойкой подводкой и покрыть губы розовым блеском.
0: Территория женщин.

Это Мендес, Камиль Кабелло и Сеньорита на волнах радио Бурга. И здесь же немного о праздниках 10 июля. Вечер пятницы настала, о праздниках еще не все известно. Сегодня день недоступителя пчелу, между прочим. Если есть рядом пчелы и рядом цветы, то да, смотрите под ноги и не сделайте бедную пчелку чуть более плоской. Не надо так. В общем, следим. А также празднуем. И сегодня день Николы Теслы, великого человека, между прочим.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Реклама на радио «Пурга». Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: а ночью на кухне может произойти абсолютно что угодно. Но мы надеемся только на хорошие истории, интересные посиделки и очень душевные разговоры. Ведь что еще нужно делать ночью на кухне, если не готовить и не домогаться до холодильника? Кто его знает, но, в общем, рассчитываем на только приятное. И приятным продолжаем эфир, ведь тестостерон с треком «Тресни» принесет за собой уже и группу «Винтаж». Да, именно эти ребята помогут нам с грядущим.
1: Радио «Пурга».
2: Ты прекрасен.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотка простится с погибшим военнослужащим. При выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб ефрейтор Максим Балакан. Он родился 23 июня 1982 года в селе Кипервеем Билибинского района. В декабре 2025-го заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО. Его сослуживцы отмечают, что боец мужественно выполнял поставленные задачи и не оставлял товарищей без помощи в сложных ситуациях. Был дисциплинированным и ответственным военнослужащим. Максима Балакана похоронят с воинскими почестями в поселке Угольные Копья Анадырского муниципального округа. Компания S7 расширит расписание на чукотском направлении. Между Новосибирском и Певеком появятся дополнительные полеты. Как сообщает информагентство «Чукотка», авиакомпания согласовала 6 рейсов туда и обратно на конец лета и осень. Билеты уже открыты для продажи. Самолеты дополнительно вылетят 6 и 20 августа, 3 и 17 сентября, а также 1 и 15 октября. Как сообщили в компании «Аэропорты Чукотки», решение связано с высоким спросом и поможет пассажирам удобнее планировать поездки. Только с января по июнь S7 перевезла между Новосибирском и Певеком более 8 тысяч пассажиров и порядка 16 тонн грузов. Всего за это время выполнено 28 рейсов. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт украинских спецслужб против военного аэродрома Ростов-Центральный. Об этом пишет РИА Новости. Целью атаки было уничтожение инфраструктуры, личного состава и самолетов. Гражданин России, которого Киев планировал использовать для этой акции, добровольно пришел в ведомство и сообщил о попытке его вербовки за деньги со стороны украинских спецслужб. Дальнейшее его общение проходило под контролем сотрудников ФСБ. Противник планировал применить 13 FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта. Боевая часть каждого превышала 1 килограмм в тротиловом эквиваленте. После нейтрализации аппаратов и получения исполнителем аванса, связь с иностранной разведкой прервали. Поиск всех причастных продолжается. Система маркировки «Честный знак» за год помогла заблокировать в аптеках продажу 21,5 миллиона лекарств с нарушениями. Из этого объема почти 300 тысяч упаковок оказались просроченными. Об этом рассказал глава Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин, пишет ТАСС. Разрешительный режим на кассах действует с 1 июня прошлого года. Также кассы не пропустили порядка 12 миллионов упаковок препаратов, продажу которых ранее приостановил Минздрав или Росздравнадзор. И в завершении выпуска главной темой Восточного экономического форума в 2026 году станет Дальний Восток, развитие во благо людей. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера и полпреда президента ВДФО Юрия Трутнева. 11-й ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Организатором выступает фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Тема перекликается с приоритетами новой стратегии развития региона до 2030 года. Документ готовят по поручению Владимира Путина. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе в выпуске региональных новостей.
0: Радио номер один на Чукотке.

волшебное занятие, замечательная идея, и это то, чем занимаются в основном чувства, а не люди. Ну и последние тоже иногда что-то могут сделать, как минимум дети играют в прятки, а вот взрослые играют в прятки, чтобы устанавливать рекорды. Один из таких был еще в январе 2014 года в Китае, а именно в Чэнду. Там в прятках было аж 1437 человек. Понятное дело, рекорд поставлен из-за их количества. Ну а всех ли удалось найти или нет, эту информацию я не знаю. Но знаю точно, было весело. Как и сейчас вместе с Денисом Клявером. Он вот-вот подойдет.

0: Знаете ли вы?
1: В языке часто скрыта целая философия народа. Вот удивительный пример из языка империи инков – кечуа. В нем для понятий «враг» или «гость» используется одно и то же слово. Звучит странно, правда? Но в этом был глубокий смысл. В суровых условиях Анд, где выживание зависело от взаимопомощи и гостеприимства, любой незнакомец, пришедший в поселение, воспринимался как потенциальная угроза. Его нужно было обезвредить, но не оружием, а ритуалом. Его следовало превратить из врага в гостя, то есть накормить, обогреть, проявить к нему уважение. Гостеприимство становилось оружием против вражды, социальным инструментом для разрядки напряжения. Это слово как бы говорило «осторожность не помешает, но сначала предложи чаю». Оно напоминало, что отношения между людьми хрупкие и могут измениться в одно мгновение. Глубокая мудрость, зашифрованная в одном термине.
0: Теперь буду знать.

The Weeknd, Save Your Tears на волнах Радио Бурга, ведь иногда их лучше приберечь. Ну, именно слезы, которые в самый ответственный момент могут не пойти. А то вдруг надо, вдруг ты актер, и в этом заключается твоя работа. Да и в целом лучше плакать отчасти. Хотя никто в моменте не выбирает, но мы этого пожелаем. А также расскажем еще об одной замечательной возможности любить 10 июля. Ведь это день племянниц и племянников. Так что надо им написать и сказать привет. Может быть, пожелать чего-нибудь хорошего. А мы вот напомнили. Ну, еще сегодня день красивых цветов, день розы. А может быть, не только розы, ведь красивые цветы бывают разные. Но это уже вам виднее.

0: необычную, странную, незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по морозу, а ваша куртка греется сама. Не от батарейки, не от подогрева, а от самого движения. Чем активнее вы шагаете, тем теплее становится. Как будто ткань превращает вашу энергию в тепло. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про куртки, которые работают вместе с вами без проводов и розеток. Речь о реальных технологиях, от стартапов в Швейцарии до исследовательских лабораторий в Южной Корее, где создают ткани с трибоэлектрическими нитями. При трении они генерируют микроток, который согревает подкладку. Движение – это тепло, просто, честно и без подзарядки. В Цюрихе один инженер разработал куртку для горных гидов. Пока они идут вверх, ткань накапливает энергию, а на спуске отдает ее в виде тепла. Теперь они не носят термобелье под курткой, их тело само решает, сколько нужно градусов. А в Сеуле студенты создали школьную куртку для детей. Чем больше бегают на перемене, тем теплее им на уроке. Они теперь сами просят выйти погулять. Ради тепла, смеется учительница. И да, такие куртки уже в деле. Нет аккумуляторов, нет проводов, а если постирать, технология остается в ткани. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так активно махал руками, что куртка стала горячей, как чайник. Другой раз ребенок сказал: «Я не замерз, я просто забыл побегать». А один лыжник признался: «Теперь я не боюсь остановиться, потому что знаю, тепло осталось в ткани». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы надели такую куртку? Или боитесь, что придется бежать, чтобы не замерзнуть?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: Радио Пурга. Радио Пурга.
1: Ну что, все? А надо было раньше просить.
2: Так я же сразу извинился.

Faithless, Bibirex на In Your Religion. Вот кто нас провожает в новый час. И да, он будет еще более вечерним, еще более расслабленным. Вот так. Ну а также для тех, кто хочет побольше подвигаться, ну и под что-то потанцевать, напоминаю, что в 10 часов сегодня и завтра после 18 будут танцы на Пурге. Замечательное время, которое будет длиться довольно долго. Куча музыки, вся танцевальная и подойдет для компаний. А я с вами прощаюсь и желаю всего крутого, в том числе предстоящих выходных.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В округе партии готовятся к выборам 20 сентября. «Справедливая Россия» и «Единая Россия» уже провели предвыборные конференции. До 25 июля всем участникам нужно подать списки кандидатов в избирком. ССР утвердили 15 человек. Список возглавил Антон Лобанов. В команде руководитель местного филиала Почты России, журналисты, ученые и представители коренных народов. У единороссов 16 кандидатов. Первыми идут председатель окружной думы Леонид Николаев и депутат Госдумы Елена Евтюхова. КПРФ проведет конференцию до конца недели, ЛДПР 13 июля. Регата «Берингея» пройдет на берегу Мичигменской губы 25 и 26 июля в селе Лорино. Стартуют гонки морских зверобоев на традиционных кожаных байдарах. Состязание станет продолжением международного фестиваля «Берингов пролив 2026». Председатель общины Лорино Алексей Атой сообщил, что к участию готовят 5 спортивных байдар. На старт ждут гребцов из Провиденского муниципального округа и Чукотского района. Почта России ускорила доставку на Чукотке. В угольных копиях логистику помогли настроить специалисты из Новосибирска. Теперь посылки идут оперативнее, отправления проходят меньше операций. А рабочее пространство организовано так, чтобы посылки быстрее уходили получателям. Такие меры понадобились из-за резкого роста нагрузки. Сейчас сортировкой занимаются 7 человек. Компания также координирует авиаперевозки и ищет водных перевозчиков. В Анадырь доставили более 4000 тонн грузов для строительства. Теплоход «Аврора» прибыл из Владивостока и встал под разгрузку у причала морского порта. На борту 144 контейнера со стройматериалами и техникой для Чукотской строительно-буровой компании. Разгрузка судна займет около 2 дней. Следующим в порту ждут теплоход «Вячеслав Анисимов». Его выход из Владивостока запланирован на конец недели. Бесплатный автобус в тундру для пенсионеров запустили в Анадыре. С 8 июля в городе возобновилась программа летних поездок для старшего поколения. Первая группа уже выехала в тундру. 9 человек смогли отдохнуть на природе и собрать дикоросы. Поездки проводят по мере набора желающих и только при подходящей погоде. Программа будет работать в июле и августе в рамках проекта «Активное долголетие». День рыбака 12 июля отметят в Анадыре и угольных копиях. В Тавайваме в 12:40 начнется программа «Душа поет, когда клюет» с песнями, танцами и армрестлингом. В час дня на 8-м причале в угольных копиях стартует конкурс по вылову рыбы. Гостей ждут представления и уха на костре. Мероприятие без возрастных ограничений. На этом у меня все. В студии работала Елена Тамбова. В следующем часе в эфире прозвучат новости на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи на волнах радио «Пурга».

0: Минутка здоровья.
1: Фотосетчатки как тест на остеопороз. Глаза – зеркало здоровья. Они связаны не только с работой мозга и сосудов, но и с состоянием костей. Исследования в Сингапуре и Великобритании показали, что скорость старения глаз может указывать на риск остеопороза, потери минеральной плотности костной ткани, от которой страдает около 20% населения мира. Чаще всего болезнь встречается у пожилых людей и женщин в постменопаузе и повышает риск опасных переломов. Сейчас диагностика остеопороза через сканирование плотности костей порой проводится слишком поздно. Обычно обследование назначают уже после перелома. Возможно, альтернативой может стать фотографирование сетчатки глаза. Это неинвазивно и доступно. Ученые выяснили, чем старше выглядит сетчатка, тем ниже может быть минеральная плотность костной ткани. Это подтвердили два исследования. Одно с участием почти 2000 жителей Сингапура, другое – почти 44 тысяч человек из UK Biobank. Исследователи из Сингапура создали модель искусственного интеллекта RetiAge, которая проанализировала почти 130 тысяч изображений сетчатки и спрогнозировала 10-летнюю вероятность остеопороза или перелома. В британской выборке каждое увеличение показателя RetiAge на одно стандартное отклонение повышало риск остеопороза на 12%, а среди мужчин – на 25%. Связь глаз и костей может объясняться общим образом жизни – физическая активность, питание, солнечный свет или генетикой. Например, один ген регулирует и иммунные клетки в глазу, и образование костных клеток. Кроме того, общие риски, такие как проблемы с сосудами или воспалением, влияют и на глаза, и на кости. Так, осмотр у окулиста может выявить гипертонию, которая связана с остеопорозом. Высокое давление способно снижать костный метаболизм. Таким образом, фотографии сетчатки могут стать простым способом скрининга остеопороза на ранних стадиях, до появления явных симптомов.
0: Минутка здоровья.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Оконные рамы часто собирают толстый слой въевшейся пыли и грязи, с которым сложно справиться обычной тряпкой. Попробуйте мощный дуэт для очистки. Возьмите сильно загрязненные рамы и обильно засыпьте их пищевой содой. Сода послужит мягким абразивом. Затем сверху полейте или сбрызните поверхность перекисью водорода. Начнется реакция, которая поможет размягчить застарелые отложения. Оставьте эту смесь на некоторое время, а затем просто смойте все влажной губкой. Ваши рамы будут выглядеть так, словно вы их только что установили.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттек. Палем телькет, который понял, что мы нам мыслили, а у меня на пенельку. Чукотка кинопартия, Танантин Мауркнат Келет избиркомет и Ратенмас Авагенхелен, это конференция это «Справедливая Россия», «Кама Единая Россия», кандидата Ельчёшкальте Келет, округа кинокалетью комиссия, это Кликкин Мальсенхаутани, это Сейни Ильина. Теукелю Етен Ильина, Антон Лобанов, Эром Чукотка кинофилиалкин Почты России, Александр Семериков, Кутти Текелингл, Юль Амиусиль от Синиткинауты, Гилиус от Энгамаун на Матвалете, Единорос от Энгаманиткин на Мусинин Ураслете, Теукилю Етин Альсинете, Атеоткина, председатель округа кино Думакина, Леонид Николаев, Энгам, депутат Госдумакин, Елена Евтюхова, КПРФ, Нантин Мусаухин от Лоусевича Вильсепу, Макеток Ташпангутауни, Тенеделяна, ЛДПР, Маниткин Ропарушкаук, Сейни Ищик, Кашетьор, Тренсен, это Ахликин Каука, Айни Ищик. Репашка Твиткина Расвангаргат Биринги, Ахликин, Машинка Квопа, Ренсен, Ахликин, Нан Машинка Утаунита, Сейни Ищин, Вуйвином Намакс Урак, председатель общины Кенс Уракина, Алексей Отто, Нан Мусауркан, Красетен Ветем, Нантин Мауркнат, Машинин, Репашка Твитем, Расвин Ветем, Урешкина, Пайвас, Вуйвином Намгапан, Камчукотский район Кене, Гекези Житкузинет, Расвин Ветехлау, Кенен кам неоскатин команда торчаплино кен лорекенен кам катрекенем. Клаустера расвунгат кликин километр тенеоскати мангиткенем. Ненет этен кам неоскатите расвунгрыгата сеу мрат вангатем. Тенкит онгаркен репалькат выткена расвунгрыгат ненсекена те 1992 гевей параяс аун вете намотвавагрыгат. Демиут кутулятелаген винтельсин матвасена в энг госуслуга тем. Гетемиунсин нирекликин ропарусивисен матвасена. Еветвасе оравеслатеген винтельсин мессенджерен кама синиткин кабинет портала. Минкренан мусауркет полиция за Чукотки Янурак. Нев анире энге кесип кирсинин кунерен винтель ниркен витявирсиянан кентен мсатем. Осет кокам. Плюн винтельсен энг Каута гевенит кузинет юзинет инхуне генвентельсен аккаунта теньенгей утентельсен теукесекесем. Арвенте текнев анжир агес усен доверенность на матвасе токосину таутем. Анкора нев анжир анбан каута гевенит кузин гиузина кезит усте сонгу тосат анкора полиция сете винрете утесен. Касин неватрата наренжи катвингна трасате так тнеуют войвоном наметаем. Тнеуют манангаун вакашва гетцесинет миусер сейву пшеткука теминнесет Новосибирска кена. Минкре нанмусаур катвести Чукотки мсенгаргары етаса. Гевинресина таун миусирсата тнеуют манангаун вакам. Параманангаука тнеуют макетасата. Касин неватрата гаратам возина тнеуют ненцай. Интернет весит коракен анкената гемкельсинет тнеуютем. Риква упшит кукманник пута центра кепирисинет есиус атию рамкан асуам. На тисиуханет нерамасинен ураэс ата. Каттэва насихинет расататан вете тнеуюта войванам намета округа кенерма крена. Ринат вусивинэнгэта нанзатэт хинэтэн камам. Наскрэйр хинэтинэ неймэусэт мемси эквэм. Когда я буду пить куркан, а то не мешаю.
0: Радио

0: Реклама на Радио Бурга. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: «Не учи ученого».
1: Рекордная миграция горбатых китов удивила ученых. Международная группа ученых впервые зафиксировала перемещение горбатых китов между местами размножения в Восточной Австралии и Бразилии. Животные преодолели свыше 14 тысяч километров в открытом океане. Исследователи сравнили более 19 тысяч фотографий хвостовых плавников китов, собранные с 1984 по 2025 год через платформу Happy Whale, в том числе присланные обычными людьми, и с помощью алгоритма распознавания, а затем ручной проверки нашли двух особей, которых фотографировали и там, и там. Первого кита впервые сняли в Херви Бэй, Квинсленд, в 2007 году, потом видели там же в 2013, а в 2019 его заметили у побережья Сан-Паулу, Бразилия. Это около 14 200 километров по прямой, примерно как от Сиднея до Лондона. Второго сфотографировали в 2003 году у берегов Бразилии, а в сентябре 2025 в заливе Херви, Австралия. Он преодолел 15 100 километров, что стало рекордом для наблюдений за одной особью. За более чем 40 лет наблюдений за почти 20 тысячами особями таких случаев оказалось всего два. Ученые считают, что подобные редкие перемещения важны тем, что поддерживают генетическое разнообразие популяций и могут переносить новые стили пения китов из одного региона в другой. Результаты подтверждают гипотезу обмена в Южном океане. Киты из разных популяций могут встречаться на общих кормовых угодьях в Антарктике, а потом выбирать новый путь домой и даже оставаться в другом месте размножения на всю жизнь. Изменение климата в Южном океане, например, сдвиги в расположении морского льда и распределение антарктического криля, со временем могут сделать такие пересечения более частыми.
0: «Не учи ученого».

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Каждый уважающий себя мужчина время от времени хочет чувствовать себя солидным. В этом в свое время помогали классические костюмы. До тех пор, пока дамы не начали примерять пиджаки, сорочки, брюки и галстуки. Решить проблему попытались сотрудники японской компании Haruyama Trading. Там смастерили прототип мужского сьюта, который сам по себе пахнет мужским парфюмом. А им женщины, к счастью, не пользуются. Однако это еще не все сюрпризы ткани, из которой сделан костюм. Она, кроме всего прочего, содержит еще и тонкий слой диоксида титана, который убивает зловредные бактерии и вирусы. Это на тот случай, если работать придется в экстремальных условиях. При этом свои защитные свойства он не потеряет, даже если будет несколько раз пластирован. Однако у антибактериального костюма есть минус – дороговат. Каждый экземпляр стоит почти $590.
0: Территория мужчин.
1: Как ни крути, главная мужская страсть – не женщины, машины. Кто из нас откажется от коллекции тачек в собственном гараже? Но это дорого, не спорю. Тогда хочу напомнить о классной альтернативе. Это радиоуправляемые автомобили на бензине. Внешне выглядит солидно. Масштаб 1 к 5. От оригиналов эти полуметровые малышки отличаются только наличием пульта, в остальном все по-настоящему. Можно выбрать как полноприводный внедорожник, так и спортивную модель. Мне лично приглянулся в онлайн-магазине вариант под названием Lossi XXL2. Легендарный зверь, сделанный под внедорожник. Под капотом бензиновый двигатель объемом в 31 кубический дюйм. С таким мотором машина развивает внушительную скорость, а благодаря полному приводу ее не развернет на первой же кочке. От остальных собратьев Lossi XXL2 отличает стойкость деталей, так что играть можно на любом бездорожье.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Привет!
1: В 17 веке на берегу Малого Анюя была построена сторожевая крепость. Называлась она Островная крепостница. Отсюда и пошло название появившегося здесь села – Островное, где вещает радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепот.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: От создателей

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Ни для кого не секрет, что мир дикой природы очень суров. А вы когда-нибудь задавались вопросом, почему львы убивают беззащитных львят в своем прайде? Основная причина такого поведения заключается в желании нового самца-лидера оставить в прайде собственное потомство. Когда происходит смена самца, новый лидер уничтожает молодых львят, которые все еще питаются молоком матери. Это связано с тем, что кормящие львицы не способны вновь забеременеть, пока продолжается лактация. Убив потомство своего предшественника, новый самец ускоряет процесс, чтобы самки могли вновь спариваться и родить его детей. Таким образом, этот жестокий инстинкт обусловлен стремлением продолжить свой генетический род. Кстати, это поведение характерно не только для львов, но и для некоторых других видов животных, таких как, например, приматы или медведи-гризли.
0: Территория фактов.

0: «Часы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 20.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

звезды тушим на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Радіо Пурга.
1: Луна, быть может, ты не хочешь убивать, но как и не убежать нам от судьбы.

и киты вернулись. Радио Урга. Радио Урга.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Девушки, которые следят за каналами бьюти-блогеров, подхватывают новые термины косметической индустрии буквально на лету. Кушоны, праймеры, иллюминайзеры. Во всех этих понятиях они разобрались досконально. И сегодня у нас на повестке дня очередной ликбез. Если вы до сих пор впадаете в ступор, когда видите в модном глянце слово «тинт», пора исправлять положение вещей. Тинт в переводе с английского языка означает «слегка окрашивать, подкрашивать, оттенять». Речь идет о средствах, которые содержат большое количество красящего пигмента и за счет этого могут глубоко впитываться в кожу. В итоге вы получаете неимоверно стойкую губную помаду. Сколько ее не стирай, цвет будет на месте. Бьюти-эксперты называют это эффектом зацелованных губ. Воспользовавшись однажды тинтом для губ, вы будете приятно удивлены отсутствием следов на бокалах и салфетках. Первые тинты появились на косметическом рынке Кореи, а чуть позже их популярность выросла настолько, что пронырливые маркетологи изобрели подобные стойкие средства для щек, бровей и глаз. Так как тинты довольно тяжело смываются, то на бровях они могут продержаться до нескольких дней. Отличная находка для отпуска у моря. В 21 веке мы твердо усвоили, что маленькое черное платье обязательно должно быть в гардеробе каждой женщины. Так что если у вас до сих пор его нет, осень – лучшее время для покупки. Яркие краски постепенно уходят вместе с летом. Как известно, возвела это платье в культ легендарная француженка Коко Шанель. Правда, история эта связана с ее личной драмой. На Лазурном берегу в аварии погиб возлюбленный Шанель. Это был мужчина, который помог законодательнице моды открыть свой первый магазин. Именно в память о женихе Шанель создала маленькое черное платье. Оно прикрывало колени, имело простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и все, больше никаких излишеств. И, конечно, в истории моды на маленькое черное платье невозможно не вспомнить Юбера де Живанши, так же, как и его музу, блистательную Одри Хёбберн. По большому счету, именно благодаря этой парочке платье приобрело мировую славу.
0: Территория женщин.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: знаете ли вы?
1: Исследования показывают, что люди, обладающие властью, могут проявлять меньшую эмпатию к другим. Это связано с тем, что власть может вызывать чувство уверенности и превосходства, что приводит к снижению уровня сочувствия к потребностям и переживаниям других людей. Власть может также вызывать изоляцию от реальных проблем окружающих, что усугубляет эту тенденцию.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

Я расскажу своим облакам, кроме тебя что-то ни о ком. И без тебя как-то, ну никак. И как бы не были далеко, я расскажу.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как находить время? Записывайте каждую минуту, на что именно вы ее тратите. Так вы сразу увидите, сколько времени уходит впустую и поймете, куда его направить с реальной пользой.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: нами.
1: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

белой снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Важен ли вес в драке? Этот вопрос волнует каждого, кто всерьез решил заняться восточными единоборствами. Особенно он тревожит эктоморфов – людей с быстрым обменом веществ, которым не удается набрать достаточную массу тела. Надо признать, вес – это дополнительная сила удара. Удар эктоморфа для большого человека может напоминать укус комара. Но у большой массы есть и недостатки. Такие мужчины быстрее устают в бою, да и не слишком проворны. К тому же в том же боксе известны случаи, когда боксеры побеждали противников, которые были их тяжелее килограммов на 10. Как говорят профессиональные бойцы, для победы важен все-таки не вес, а умение им пользоваться. На первый план выходит быстрота реакции, техника и психологическая готовность идти до конца. Готовься включить мозг, используй эффект неожиданности, и тогда низкий вес перестанет быть такой уж глобальной проблемой.
0: Территория мужчин.
1: Английский писатель и философ Томас Мор еще в 16 веке давал дельный совет. Если хотите иметь успех, вы должны выглядеть так, будто его уже имеете. Так что если мечтаешь забраться повыше по карьерной лестнице, выгляди отлично уже сейчас. Опрятно, но при этом слегка небрежно. Как это реализовать на практике? Во-первых, приучись покупать дорогие вещи. В них будешь выглядеть отлично и спустя несколько сезонов, тогда как синтетический свитер придет в негодность уже через 3 стирки. Так какой смысл платить за то, что через пару месяцев себя изживет? И еще важный момент. Ты всегда должен быть одет к месту. Проще говоря, не ходи в костюме на вечеринки и не появляйся на деловых встречах в потертых джинсах с прорехами. И самое главное, аккуратность и приятный запах. Это важно. Так что утренний душ и чистые рубашки без намека на запах пота – святое правило.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

На берегу залива Креста расположился оленеводческий поселок Канергино, которое славится самыми крупными оленями на Чукотке. Другими словами, племенными. Их вес может достигать 120 килограммов, что почти в два раза больше, чем у оленей в других стадах. В Канергино оленей пасут под звуки радио «Пурга», которое там слышно на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, наши дорогие путешественники. Сегодня наш маршрут ведет в город-легенду, город-герой, чье имя знает каждый – Волгоград.
2: Начинаем исследовать.
1: Это место пропитано историей, и поездка сюда – это важный и трогательный разговор с прошлым, который особенно ценен для семей с детьми школьного возраста. Сердце Волгограда – Мамаев курган и монумент «Родина-мать». Подняться сюда всем вместе значит не просто увидеть грандиозную статую, а всем сердцем почувствовать величие подвига. А в музее-панораме «Сталинградская битва» история оживает, становясь зримой и осязаемой.
2: Время семейных эмоций.
1: Но Волгоград – это не только урок истории, это и радость открытий. После глубоких впечатлений отправляйтесь всей семьей кататься на Приволжской детской железной дороге. А в парке «Альпак» вас ждут пушистые дружелюбные животные, которые приведут в восторг и детей, и взрослых. И не пропустите один из лучших в стране – Волгоградский планетарий. Путешествие к звездам станет волшебной паузой вашей поездки. Важный совет родителям. Для малышей дошкольного возраста масштаб трагических событий может быть сложен для понимания. Лучше сосредоточиться на более светлых и игривых локациях. Их здесь предостаточно.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: А добраться просто. Из Москвы всего 2 часа лета, и вы на месте. Это путешествие, которое действительно объединяет поколения, давая и знания о героизме предков, и радость от совместного отдыха. Так что открывайте для детей историю, которая написана на этой земле, и создавайте свои собственные счастливые семейные истории. Помните, самые важные дороги – те, что мы проходим вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Радіо Бурка. І тундра розцвітає під музику. Радіо Бурка.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. 18 лет. Столько женщина рискует провести на кухне, если бытовую рутину никак не упрощать. Поэтому делюсь с вами полезными лайфхаками, которые облегчат вашу жизнь и готовку. Чтобы не плакать, когда режете лук, снимайте шелуху под струей воды или опустите его в кипящую воду на 2-3 минуты. Чтобы исправить пересоленный суп, насыпьте в марлю рис, опустите сверток в кастрюлю с супом и проварите в течение 20 минут. За это время крупа впитает лишнюю соль. Чтобы избавиться от неприятного запаха у разделочной доски, используйте раствор 1 столовой ложки лимонного сока и 2 столовых ложек соды. Нанесите смесь и смойте через 15 минут. Храните домашнее печенье в контейнере с долькой яблока, так оно дольше останется мягким. Пищевая пленка будет меньше прилипать к рукам, если хранить ее в холодильнике. И если вам нужно убрать с посуды засохшие или пригоревшие кусочки еды, а под рукой нет металлической губки, просто скатайте из пищевой фольги шарик и воспользуйтесь им. Запоминайте, пробуйте, пользуйтесь и до новых встреч в эфире.
0: Сели, поели.
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу...

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама на радио Бурка.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Моя.
1: И киты вернулись. Радио Курган. Радио Курган.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Когда мы приходим в магазин за яйцами, перед нами всегда стоит выбор – белые или коричневые. Одни выглядят привычно, чистыми и светлыми, а другие – более натуральными и деревенскими. Некоторые считают, что коричневые яйца полезнее, другие уверены, что белые вкуснее. Ну так в чем же реальная разница между ними, кроме цвета скорлупы? На самом деле все зависит не от качества, а от породы курицы. Белые яйца несут куры с белыми мочками ушей, а коричневые – те, у которых красные мочки. Например, порода Лейкгорн дает белые яйца, а Рот-Айленд – коричневые. Разница в цвете связано с тем, что во время формирования скорлупы у коричневых яиц на нее откладывается уникальный пигмент, связанный с гемоглобулином. Белые яйца вообще не содержат окрашивающих веществ, поэтому скорлупа остается чисто белой. Так что вопрос, белые или коричневые, это просто дело вкуса и привычки. Выбирать можно смело, ведь главное не цвет скорлупы, а свежесть яйца.

Радио Бурга. И золото добывается веселее. Радио Бурга.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Как бы прискорбно это ни звучало, но многие английские парламентарии 20-х годов прошлого века были неравнодушны к алкоголю.
5: 11 июля 1923 года. Заседание британского парламента.
6: Господа парламентарии,
5: да.
6: Объявляю наше заседание открытым.
7: Вот бы выпить, а, ребята?
8: Да. Только вот что-то со спиртным-то у нас что-то перебои.
6: Как?
8: С утра в магазин завезут, а вечером уже ничего и нет. То молодые, после школы-то все уже разобрали и пьяны вышли по улице, шатаются.
7: Да. Плохо мы воспитываем нашу молодежь.
8: Да это не то слово. Пороть их надо, чтобы не лезли поперек-то это. Батьки-то в очередь, а?
7: Тихо, господа.
8: Извините.
7: Мы же законодатели.
8: Да, я помню.
7: Так давайте решать проблему законными методами.
8: Прекрасный тост.
4: И действительно, проблему на этот раз решили быстро, оперативно, в рамках, так сказать, правового поля.
5: 11 июля 1923 года британским парламентом был принят закон, запрещающий продажу алкоголя лицам до 18 лет.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Даже если этим летом вы не планируете отправляться к морю, всегда можно создать впечатление, что вы только что вернулись с курорта. По крайней мере, об этом будет говорить ваш внешний вид. И речь идет не только о загорелой коже, но и о волосах, словно выгоревших под жарким солнцем. Знакомьтесь, хит голливудских див – окрашивание в технике балаяж. Она была придумана во Франции как разновидность милирования. Суть такого окрашивания в том, что мастер создает эффект выгоревших концов на фоне основной массы волос. Это очень простой способ освежить образ без кардинальных перемен. К тому же безопасно для шевелюры, ведь пряди осветляют не по всей длине, а лишь по концам. Если балаяж выполнен профессионально, то окружающие даже не поймут, есть на ваших волосах краска или это ваш натуральный цвет. Самое замечательное то, что мы напрочь избавляем себя еще и от проблемы отросших корней. Ведь в балаяже нет четких границ, и даже спустя несколько месяцев на голове будет полный порядок, словно поцелованные солнцем пряди. Лето – самое время проверить свою боеготовность в плане женской манкости и привлекательности. Не боитесь ли вы повышенного внимания окружающих и умеете ли быть яркой? Возможно, в холодное время года у вас нет никакого желания экспериментировать с макияжем, но вот сейчас самое время обновить арсенал косметички. Поверьте, порой одного тюбика с помадой сочного цвета достаточно для того, чтобы восстановить романтический настрой. Девушка с красными губами все так же заставляет чаще биться мужские сердца, и она давно стала классикой. Но в тренды этого сезона выбился не красный, а морковный оттенок. Даже звезды массово начали красить губы в оранжевый. Что приятно, морковный цвет подходит практически ко всем оттенкам кожи. Белокожие девушки могут позволить себе самые яркие оттенки, а смуглые – более приглушенные или практически прозрачные.
0: Территория женщин.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Знаете ли вы?
1: Год на Венере короче суток. Оборот вокруг Солнца занимает 225 дней, а вокруг оси 243 земных. При этом плотная атмосфера из углекислого газа вращается в 60 раз быстрее поверхности, порождая ветра до 360 км в час. Планета окутана серно-кислотными облаками, а давление у поверхности схоже с погружением на километр под воду. Даже зонды работают там не более 2 часов.
0: Теперь буду знать.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Зачем протирать внутренние поверхности холодильника уксусным раствором? Это не просто запах, это многофункциональная чистка. Уксус отлично справляется с застарелыми неприятными запахами, которые впитываются в пластик. Он эффективно растворяет засохший жир и помогает удалить налет плесени, который может появиться в углах. Кроме того, уксус – это природный, но мощный антисептик, который убивает большинство вредных бактерий. Просто смешайте уксус с водой в пропорции 1 к 1 или протрите все полки мягкой салфеткой. И полная дезинфекция готова.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Пурга.
0: Музыка на краю земли.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы отправимся совсем недалеко, к нашим соседям на Камчатку. Землю, где под ногами дышит огонь. Кипящая магма здесь всего в 200 метрах от поверхности. Вулканов на полуострове столько, что даже ученые сбились со счета.
2: Отправляемся в путь.
1: Знаете, как появилась на свет Камчатка? Ительмены рассказывают. Бог-ворон Кутх создал ее из огромной пойманной рыбы. Услышать эту легенду, а заодно послушать горловое пение и настоящий шаманский бубен можно в этнодеревне Пимчах, огонек по-ительменски. Гостей там встречает старейшина. Детям показывают древние стойбища, а самые смелые взрослые могут пройти по раскаленным углям.
2: Путешествие без преград.
1: А вот и знакомые нам собачьи упряжки. В селе Эсса, которое называют Камчатской Швейцарией, каждый март финиширует легендарная гонка «Берингия». Путь протяженностью более 1000 километров. Здесь круглый год купаются в теплых бассейнах под открытым небом, а местные жители выращивают в геотермальных теплицах виноград и даже авокадо. Вот оно, северное чудо.
2: Вместе веселее отдыхать.
1: Семьям с детьми советую Паратунку. Курорт всего в часе езды от Петропавловска-Камчатского. Горячие целебные источники, аквапарк «Чудо-остров», а вокруг сопки и удивительный микроклимат без ветров. Пар над водой, прохладный воздух. И вот вы уже в теплой купели. Сказка.
2: Открываем новый горизонт.
1: Для тех, кто постарше и посмелее, вертолетная экскурсия к Курильскому озеру. Летом сюда на рыбалку приходят до 30 медведей одновременно. Со специальной смотровой площадки за косолапами можно наблюдать совершенно безопасно. Фотографы называют это место своей мечтой.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: И, конечно же, вкусняшки. Попробуйте всей семьей тройную уху. А еще пирожки по секундчике, а на десерт икру пятиминутку. Домой везите травяной чай с морожкой и шикшей и фигурку ворона Кутха. На удачу!
2: Напоследок.
1: Главный совет. Камчатка – это край бездорожья, поэтому путешествуйте с проверенными гидами. Лучшее время для семейной поездки – с июля по сентябрь.
2: Финальный аккорд.
1: Камчатка совсем рядом, а впечатлений хватит на всю жизнь. Берите с собой детей, бабушек и дедушек. Такие чудеса нужно открывать всей семьей.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Мужская мода не так категорична, как женская, но риск выйти на улицу в нелепом наряде остается всегда, особенно весной. Как только начинает пригревать солнце, мы стремительно расстаемся с верхней одеждой, а между тем к вечеру погода может круто измениться. Если утром смело вышел из дому в одной рубашке, то после работы рискуешь топать в ней до дома, стуча зубами и завидуя прохожим в плащах. Весна – это еще не летние каникулы. Ты можешь сменить тяжелые вещи из шерсти на легкие хлопковые и льняные, но вот скидывать их с себя пока не стоит. Бери с собой по утрам хотя бы casual пиджак или джинсовую куртку. Вторая ошибка – перебор со светлыми цветами. Понятное дело, что от черного и коричневого уже скулы сводят, но и облачаться в светлый беж в пасмурный день тоже не камильфо. Будешь выглядеть так, словно сбежал с выпускного в детском саду. Лучше смени черный на темно-синий. К тому же к синим брюкам всегда можно добавить жакет светлого оттенка.
0: Территория мужчин.
1: Становая тяга в бодибилдинге – одно из базовых упражнений. Вот почему ты просто обязан выполнять его с идеальной техникой. Только так добьешься слаженной работы всех мышц. А вот если делать что-то неправильно, очень велик риск травмировать спину. Если работаешь с серьезным весом, надевай атлетический пояс. Это во-первых. Во-вторых, контролируй ноги. Они должны быть расположены примерно на 25 сантиметров друг от друга. Если стать широко, как борцы сумо, работать будут только ноги, а вот спина практически бездействует. Кстати, самая нелепая ошибка при становой тяге – согнутая спина. Она должна быть выпрямленной всегда. И еще нюанс. Правильно брать штангу разнохватом, то есть когда одна кисть расположена сверху, а другая снизу. Тут понадобятся лямки для рук.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня 11 июля, суббота, на Чукотке полдень, у микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила округ с рабочей поездкой. Визит омбудсмена в Анадырь начался со встречи с представительницами женского сообщества округа. Участницы говорили о том, что мешает семьям получить поддержку. В ходе беседы поступила инициатива не снимать многодетных из семьи погибших участников СВО с жилищной очереди из-за небольшого превышения дохода. Мария Львова-Белова отметила, что такая идея совпадает с подходом, который уже применяют к детским пособиям и может быть проработана на уровне региона. Отдельно обсудили пенсии для женщин, которые родили и воспитали 5 и более детей в условиях Крайнего Севера. На Чукотке предлагают увеличить для них пенсионный коэффициент. Кроме того, на встрече подняли темы доступной медпомощи, профилактики алкоголизма, адаптивного спорта и проекта «Кочевой детский сад». Прямой маршрут до Петропавловска-Камчатского снова открыт. Сезонные рейсы из Анадыря на Камчатку возобновила авиакомпания «Аврора». Перелеты будут выполнять раз в неделю по понедельникам до 28 сентября. Цена билета в одну сторону составит 9900 рублей. Пассажиры